0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петр Пеллегрини принимает участие в работе саммита «Бухарестская девятка» B9 и саммита стран Северной Европы. Саммит B9 проходит под председательством президента Румынии Никуша Радана. Его участники особое внимание уделят вопросам безопасности в Европе и мире, укреплению безопасности на восточном фланге и повышению устойчивости и обороноспособности НАТО. Также будут обсуждаться вопросы увеличения инвестиций в оборону, включая развитие оборонной промышленности. В рабочем обеде примет участие президент Украины Зеленский. Премьер-министр Роберт Фицо и комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Косова обсудили вопросы расширения Евросоюза за счет включения стран Западных Балкан и Восточной Европы. Словакия поддерживает вступление в Союз Черногории, Сербии и Албании при условии выполнения ими всех необходимых условий, заявил Роберт Фицо. Он критиковал несправедливую позицию ЕС относительно Сербии, одновременно подчеркнув, что Словакия выступает против любых исключений или упрощений в процессе вступления в Евросоюз. Также обсуждался вопрос вокруг сохранения права вето при голосовании в ЕС. Для Словакии это принципиальный вопрос, подчеркнул премьер-министр Фицо. Глава МИД Юрай Бланар на совместной пресс-конференции с комиссаром ЕС Мартой Косовой заявил, постепенный процесс интеграции стран Западных Балкан в ЕС имеет жизненно важное значение. Необходимо на него повлиять, иначе может снизиться уровень доверия к Евросоюзу в этом регионе. В Братиславе открылась оборонная выставка IDEP Defense and Security 2026. На ней представлены сотни образцов оборонной и охранной техники из 17 стран, в том числе словацкие истребители F-16 и новая израильская система ПВО Барак-МХ. Европа должна быть сильнее, НАТО по-прежнему является опорой для безопасности Евросоюза и Словакии. Нас ждут сложные дискуссии, мы должны представить себе, как должна выглядеть новая структура безопасности, заявил премьер-министр Роберт Фицо, открывая выставку. Он также добавил, что поддерживает стратегическую независимость и определенную автономию Европы в вопросах безопасности и внешней политики. Министр обороны Роберт Калиняк отметил, что представленная военная техника является результатом международного сотрудничества. Председатель парламента Рихард Раши находится в Азербайджане с трехдневным рабочим визитом. Цель визита – преобразовать стратегическое партнерство и ощутимые результаты, которые принесут пользу как гражданам, так и предпринимателям. «Сотрудничество между нашими странами должно получить четкую и долгосрочную основу», – заявил Рихард Раши. Глава словацкого парламента Раши провел переговоры с президентом Ильхамом Алиевым. Один из важных пунктов переговоров – поддержка словацких компаний, работающих в Азербайджане, поскольку Словакия стала первой страной в истории, получившей государственный контракт на реализацию проекта «Умные деревни» на территории Карабаха. Стороны обсудят вопрос создания нового регулярного авиамаршрута Братислава-Баку. Министр обороны Роберт Калиняк сообщил, что Словакия может продать Азербайджану первые автоматические минометы САМ-120. Заказ по уже подписанному рамочному контракту может быть подписан во время оборонной выставки, которая в настоящее время проходит в Братиславе. Глава Минобороны также обсудит с азербайджанской делегацией технологии беспилотных летательных аппаратов. Министерство внутренних дел и Управление представителя правительства по делам национальных меньшинств подписали меморандум о сотрудничестве. В связи с этим руководство МВД рассчитывает на улучшение коммуникации на всех уровнях. В частности, были согласованы меры, которые помогут людям использовать свой родной язык при контактах на официальном уровне. Глава Минобороны Роберт Калиняк планирует обсудить с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Словакии Мирославом Лоринецем закупку новых, более легких танков. По словам министра, они лучше подходят для горного ландшафта Словакии. Причем министр отметил, что огневая мощь будет такой же, как у более тяжелых вариантов танков. Главным тренером сборной Словакии по футболу был назначен опытный тренер Владимир Вайс.
0: Тема дня.
1: 12 мая в Братиславе прошла встреча глав государств славковского формата S3. Напоминаем, что славковский формат – это неформальное региональное объединение Чехии, Словакии и Австрии, созданное в 2015 году для укрепления политического, экономического и гуманитарного сотрудничества. Его основная цель – это выработка общей позиции по региональным и европейским вопросам. Во вторник президент Словакии Петер Пеллегрини принял президента Австрии Александра ван дер Беллена и своего чешского коллегу Петера Паула. Братиславская встреча – это второе заседание, прошедшее на уровне президентов трех государств. Первое прошло в марте 2025 года недалеко от чешского города Брно. Оно состоялось по случаю десятилетия Славковской декларации. Именно тогда президенты договорились о регулярных встречах в таком составе. Главы двух государств откликнулись на предложение Петера Пеллегрини проводить ежегодные встречи глав государств стран славковского формата для укрепления региональных сотрудничества между тремя центральноевропейскими странами на благо их народов, стимулирование новых проектов в областях, представляющих взаимный интерес и поддержки обмена информацией. Необходимо напомнить, что Словакия в настоящее время является председателем славковского формата. Она будет председательствовать до конца июня, а с 1 июля председательство перейдет к Австрии. Братиславский саммит начался утром. Приветственная церемония состоялась в одном из самых красочных столичных пригородов, овеянных историческими событиями, в замке Девин, возвышающемся на холме над Дунаем. Когда-то пролегающая здесь граница по Дунаю между Чехословакией и Австрией строго охранялась, и, несмотря на это, именно в этих местах совершались десятки попыток ее перейти, большинство из них заканчивалось трагедиями. Президенты возложили венки к памятнику «Ворота свободы», который появился у подножия холма несколько лет назад. Затем на борту речного теплохода, который отправился непосредственно из Девина, началась первая часть рабочей программы президентов. Главные темы переговоров касались вопросов внешней политики и необходимости координации действий в рамках решения актуальных вопросов. Главы трех государств также обсудили вопросы энергетической безопасности в регионе, повышения устойчивости к кризисным ситуациям, возможности укрепления трансграничного сотрудничества и развития инфраструктуры. Корабль пришвартовался в населенном пункте Чунова, в небольшой пристани у Музея современного искусства Данубиана. Там состоялось пленарное заседание, был рассмотрен ряд важных тем, связанных с трансграничным сотрудничеством, влиянием искусственного интеллекта на образование, а также с риском, который представляет цифровая среда для детей и молодежи. В рамках саммита S3 прошла презентация студенческих инновационных проектов. Наши страны, Словакию, Чехию и Австрию, представляли юные авторы трех школьных проектов в области инноваций и новых технологий. Подобная презентация состоялась и в 2025 году.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Мы посвятили ее важному событию. В 2026 году исполняется 100 лет Словацкому радио. Наши постоянные слушатели уже знают, что мы готовим цикл программ, посвященный этой теме, отдельные главы которого регулярно выходят в эфир. Сегодня я являюсь автором внеочередной программы этого цикла. В предстоящей передаче вас ждут встречи с гостями, жизнь которых связана со Словацким радио. Вначале мы поговорим с коллегой Петером Турчиком. Перед нашей беседой я вновь прочитала статью, которая была опубликована в популярном среди любителей истории журнале «Памятники и музеи». Статья называется «Радиоревью», посвященная истории. Я уверена, что каждый, кто прочитает эту статью, затем обязательно найдет в программе Словацкого радио эту передачу. И уверена, что никто не будет разочарован. Существует выражение, которое для нас должно стать неписаным правилом. Нужно знать историю, чтобы не повторять ошибки прошлого. И еще один фразеологизм хочу напомнить. Безусловно, все его помнят. Иван родства не помнящий. Так вот, Наш гость, журналист Петр Турчик, очень хочет, чтобы как можно больше людей знали о нашем, о своем прошлом и старались и в жизни не совершать прошлых ошибок. Второй гость нашей программы тоже коллега Анка Жидыкова. У нее очень интересная и ответственная работа. Анечка является одной из хранительниц нашей истории. Наверное, вы уже догадались, что моя собеседница работает в архиве Словацкого радио. Работает в архиве Словацкого радио. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
3: Словацкое радио 100 лет в эфире.
2: Уважаемые друзья, этот сюжет мы посвящаем столетию Словацкого радио. Вас ждут очередные встречи. С журналистом Петром Турчиком мы знакомы давно, с 90-х годов прошлого века. Его профессиональная жизнь на протяжении десятилетий связана со Словацким радио. Поэтому я и решила пригласить его в нашу программу. Наша беседа начиналась так.
4: В начале нашей беседы я хочу сказать, что у меня давно была мечта, связанная с будущей профессией. Я всегда хотел работать на радио, даже когда был мальчишкой. Потом в юности, как и большинство ровесников, увлекался спортом. Окончив среднюю школу, поступил в университет на педагогический факультет. Мне повезло, так как и в средней школе, и в вузе у меня были прекрасные педагоги. Я многому у них научился, все это потом пригодилось в моей профессиональной жизни. Поэтому можно сказать, что программы, которые мы создаем с коллегами, предназначены любознательным людям. У этой группы людей процесс познания никогда не заканчивается. У меня есть один важный плюс – это педагогическое образование. Поэтому я разбираюсь в соответствующей методике, то есть имею представление, как привлечь внимание слушателя. Моя работа на радио началась в 1993 году. Меня приняли в информационную редакцию. Скажу откровенно, что через 20 лет я уже устал от этого рода деятельности. Именно в это время, в 2009 году, руководство радио решило обновить программу, которой дали название «История магистра Витте». И я с большим удовольствием подключился к этому проекту.
2: Друзья, я хочу сделать небольшое пояснение к этому циклу. Перевод названия этой ставшей популярной программы подразумевает, что история – это наш учитель жизни. Но следует подчеркнуть тот факт, что важные события в жизни народов практически всегда происходили без учета исторического опыта, поскольку политики, а также их советники, не располагали знаниями, которые помогли бы им найти наиболее подходящее решение сложных социальных и политических проблем или конфликтов. Ну а что касается авторов программ, то они рассказывают о важных исторических событиях, анализируя их воздействие на нашу современную жизнь.
5: То была фантастическая шанс достать взделывание в том добром слова смысла.
4: То есть мы получили уникальный шанс, связанный с новой формой образовательного процесса на радио. Это был замечательный творческий период. Мы были благодарны руководству радио, которое поддержало наш проект.
5: Потом пришел такой момент сполупраца с коллегом Робом Котьяном.
4: Спустя некоторое время началось сотрудничество с журналистом Робертом Котьяном. Коллега предложил новый проект под названием «История ЧС», то есть «История Чехословакии». Но в итоге мы решили сосредоточиться на главных исторических событиях, связанных со Словакией. Наш сериал получил название «История.СК». Первые выпуски вышли в эфир в 2012 году. Мы выбрали практически традиционный формат. В студии два ведущих беседуют с двумя гостями.
2: Безусловно, мне было интересно узнать, как ведущие выбирают гостей. Не является секретом,

0: секретом, что не каждый ученый-историк способен заинтересовать аудиторию. А что касается таких радиобесед, то слушатель поступает очень просто – выключает приемник.
1: Мы сделали скоро 400 реляций.
2: К настоящему времени мы подготовили почти 400 программ. Мы стараемся приглашать в студию специалистов, у которых есть педагогические навыки. Практически все наши гости смогли увлечь слушателей. Безусловно, мы посещаем различные семинары, конференции. Именно там встречаем знающих, интересных собеседников. К сожалению, не все владеют даром речи. Просто у кого-то есть такая замечательная способность, подаренная природой. Именно таких людей мы приглашаем к микрофону.
0: Для нас, журналистов, огромное значение имеет и обратная связь. Я спросила у Петера Турчика, какие темы вызвали самый большой интерес у современного слушателя.
2: К сожалению, в данном плане не были реализованы опросы, связанные с численностью слушательской аудитории. И этим мы отличаемся от телевидения, там действуют так называемые people-метры, то есть специальное электронное устройство, подсоединяемое к телевизору и предназначенное для сбора сведений об аудитории телевидения. Но у нас есть другой способ, как узнать о популярности наших программ. Когда мы приглашаем в студию того или иного гостя, то они всегда с удовольствием соглашаются, подчеркивая, что следят за нашими программами. И это самая высокая оценка, которую мы можем получить. А недавно у меня прошла замечательная встреча. Токарь из города Кисуцкое Новое Место приехал в Братиславу, чтобы встретиться и поговорить со мной. Он сказал, что слушает наши программы во время работы. Такие слова вдохновляют каждого журналиста, создающего подобные программы. И еще об одной интересной встрече хочу рассказать. Как-то я встретился с парнями-строителями, которые возводят деревянные дома. И вот что они мне рассказали. Они не только слушают наши передачи, но и записывают их на телефон, а потом во время работы все вместе их слушают. Мы очень благодарны руководству радио, которое ежегодно поддерживает наш новый проект. В год выходит 24 программы, посвященные разным темам.
0: Друзья, напоминаю, что сегодня в нашу студию мы пригласили коллегу по радио, журналиста Петера Турчика. Следующий вопрос касался конкретных тем, которым были посвящены программы.
1: Дейны Руска и Советского Союза.
2: Мы подготовили цикл программ, посвященных Советскому Союзу и современной России. Начали с Владимира Ильича Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева и продолжили уже современными политиками – Горбачевым, Ельциным. Очень интересная и сложная тема. Нужно было найти высококвалифицированных специалистов, и это было достаточно сложно. В результате нашими собеседниками были политологи, историки. Их профессиональная деятельность посвящена изучению событий, связанных с Восточной и Центральной Европой. Мне кажется, что нам удалось подготовить объективный сериал, связанный с этой сложной, но очень интересной темой. Ведь Россия, Советский Союз, на протяжении долгих десятилетий, даже столетий, определяла и определяет ход истории в мире. И еще одно важное замечание. Мы не можем обвинять народ в ошибках, совершенных политиками. Мы отрицаем концепцию коллективной вины. А что касается отечественной истории, то подобная проблема была связана с Первой Словацкой Республикой. Напомню, что она существовала с 14 марта 1939 года по 4 апреля 1945 года. Это было марионеточное государство, сателлит нацистской Германии, возникшее после распада Чехословакии. Режим характеризовался как клерикально-фашистская диктатура под руководством президента Йозефа Тисо. Повторю, что тема сложная, но и об этом нужно говорить. 10 программ мы посвятили Германии. Нельзя было обойти стороной политические процессы, которые прошли в Чехословакии в конце 40-х, начале 50-х годов 20 века. И еще одна сложная тема прозвучала в наших программах. Это югославские события, которые произошли после смерти Йосипа Броз Тита. Мы стремимся создать правдивую картину нашего исторического прошлого.
0: Осенью 2025 года многолетняя работа наших коллег по радио Петера Турчика и Роберта Котиана получила высокую оценку специалистов. Вот что об этом нам рассказал наш сегодняшний собеседник.
2: Действительно, мы очень рады, что наша работа нашла положительный отклик. Награду мы получили от журнала «Памятники и музеи». Для нас это был очень приятный подарок. Причем необходимо сказать, что в группу претендентов на премию включили десятки людей, деятельность которых была и есть непосредственно связана с нашей историей, с нашей культурой. Очень достойное сообщество. И мы также оказались в этом списке. В журнале появилась статья, посвященная нашей деятельности. Но необходимо подчеркнуть и тот факт, что высокую награду мы получили благодаря гостям наших программ.
0: Последний традиционный вопрос связан с планами на текущий год.
1: В
2: В этом году в эфир вновь выходят 24 программы. Мы рассказываем о событиях Второй мировой войны на Тихом океане, Юго-Восточной Азии, а также о том, как развивается этот регион на протяжении последних 80 лет. Затем подготовили еще один интересный материал, связанный с Древней Персией. То есть мы хотим напомнить нашим любознательным радиослушателям, что это была первая в мире сверхдержава. Как оказалось, сегодня это очень актуальная тема. Словацкая

0: Друзья, мы продолжаем программу, посвященную столетию общественно-правового Словацкого радио. Ну а сейчас мы заглянем в Святая Святых Радио, в его архив. Гость программы Анка Жидыкова. Работает она в архиве уже более 20 лет, с чего началась наша беседа с главных сокровищ архива Словацкого радио.
1: Наша najstaršia nahrávka pochádza z 90-tych rokov minulého 19-storočia.
2: Самая старая запись, которая у нас бережно хранится, это уникальный документ, сделанный в 90-е годы 19 века. На записи звучит голос Томаса Эдисона, выдающегося американского изобретателя и предпринимателя, запатентовавшего более 1000 устройств, включая фонограф. Голос Эдисона тоже был записан с помощью фонографа. Есть и другие редкие записи голосов выдающихся людей, которые были сделаны в конце 19-го, начале 20 века. Думаю, что вашим слушателям будет интересно узнать, что у нас хранится запись с голосом великого Льва Николаевича Толстого. Можно также услышать голос австро-венгерского императора Франца Иосифа I. А что касается первой половины прошлого века, то это не только записи с выступлениями президентов Томаша Гарика Масарика, Эдварда Бениша, но и известных писателей, поэтов, представителей науки и культуры. Например, в 1942 году был записан разговор с писательницей Терезией Вансовой. Она вспоминала, как много лет назад, когда она была девочкой, в Словакии, на ее малой родине, в Зволинской Слатине, отмечали Рождество. Кстати, я тоже родом оттуда, и я уверена, что практически каждый словак в нашем архиве найдет материал, связанный с его родным краем, даже если это небольшая деревня или поселок. Все радиодокументы мы бережно храним.
0: Мне было интересно узнать, кто пользуется услугами архива Словацкого радио.
1: Ходя окрем студентов, которые работают на своих студентских працах.
2: Кроме студентов, которые работают над своими дипломами, к нам приходят с различными просьбами, например, сценаристы, драматурги, режиссеры и даже актеры, а также литературоведы, музыковеды, историки, ученые, работающие в самых разных направлениях. Короче, список наших гостей очень-очень длинный.
0: Несколько лет назад я побывала в городе Мартине. Там находится Национальная библиотека Словакии. В ней свыше 5 миллионов единиц хранения, включая уникальные коллекции, исторические документы, подлинное культурное наследие словацкого народа. Так вот, мне удалось наблюдать за тем, как проходит процесс цифровизации в этой библиотеке. Поэтому соответствующий вопрос я задала и своей собеседнице Анке Жидыковой. Безусловно, он был связан с радиоархивом.
1: Последних приблизно 15-16 роков є уж на обсах главне наших звуковых документов дигитализованы.
2: За последние 15-16 лет значительная часть ценных звуковых документов уже была оцифрована. Теперь мы можем представлять их всем заинтересованным лицам. Что касается старых бобин, то они находятся в специальных хранилищах. Мы их храним как старые книги. Сейчас работаем над оцифровкой различных фольклорных фестивалей и подобных мероприятий. Существует план, в соответствии с которым мы вскоре проведем оцифровку бумажных документов и фотографий. В результате возникнет база данных, которая для всех имеет

0: огромную ценность.
1: Когда я более 30 лет назад начала работать на радио, то наши программы записывались на бобины. С этим было связано много историй, иногда весьма курьезных, а иногда и просто трагических. Безусловно, одна бобина использовалась по многу раз. Просто на старый материал записывался новый. Иногда, когда мы брали бобину в руки, то она просто-напросто рассыпалась, потому что была достаточно старой. Собрать ее было сложно, а иногда и просто невозможно. Хуже всего было тогда, когда вскоре соответствующий материал должен был выйти в эфир. Ну а нашим коллегам из архива при цифровизации постоянно приходится работать с такими старыми бобинами.
2: Ано, я си памятам еще со зачатков своего працовного померу.
0: Действительно, я тоже помню, как журналисты работали с этими бобинами, бережно переносили их в руках. Нам тоже много раз после случайного падения приходилось их собирать или даже восстанавливать разорвавшуюся ленту. Теперь работа в студиях проходит совсем по-другому.
1: Работа в радиоархиве требует специфических знаний. Где этому можно было научиться, спросила я Анку Жидыкову.
0: Вы правы, работа в радиоархиве связана с определенной спецификой. Нужно подчеркнуть и тот факт, что архив Словацкого радио получил специальный статус, подчеркивающий его большое значение. А что касается меня и моих коллег, то у нас или историческое, или архивное образование.
1: И в завершении нашей встречи я попросила архивариуса Словацкого радио Анку Жидыкову выбрать для наших слушателей уникальную запись, которая находится в специальном хранилище Словацкого радио.
2: Например, когда говорим про русскоговорящую языковую область.
0: Думаю, что вашим слушателям будет интересно услышать голос знаменитого, легендарного российского диктора, народного артиста Юрия Левитана. Эта запись сделана с одним из самых главных событий 20 века.
3: Приказ Верховного Главнокомандующего генерал-полковнику Петрову. Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, преодолели Карпатский хребет и, овладев перевалами Лубковским, Русским, Ужовским, Верецким, Вышковским, Яблоновским, Татарским, продвинулись вглубь территории Чехословакии от 20 до 50 километров на фронте протяжением 275 километров.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Уважаемые друзья, сегодня прозвучавший в эфире сюжет был посвящен столетнему юбилею Словацкого радио. Нашими гостями были журналист и ведущий Петер Турчик и радиоархивариус Анка Жидыкова. И на этом мы прощаемся с вами, друзья. Всего вам самого-самого доброго. Желаем вам прекрасно провести май, один из самых красивых месяцев года. Друзья, слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа «Радио Словакия Интернешнл».
5: Наш адрес: «Радио Словакия Интернешнл», СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петр Пеллегрини принимает участие в работе саммита «Бухарестская девятка» B9 и саммита стран Северной Европы. Саммит B9 проходит под председательством президента Румынии Никушо Радана. Его участники особое внимание уделят вопросам безопасности в Европе и мире, укреплению безопасности на восточном фланге и повышению устойчивости и обороноспособности НАТО. Также будут обсуждаться вопросы увеличения инвестиций в оборону, включая развитие оборонной промышленности. В рабочем обеде примет участие президент Украины Зеленский. Премьер-министр Роберт Фицо и комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Косова обсудили вопросы расширения Евросоюза за счет включения стран Западных Балкан и Восточной Европы. Словакия поддерживает вступление в Союз Черногории, Сербии и Албании при условии выполнения ими всех необходимых условий, заявил Роберт Фицо. Он критиковал несправедливую позицию ЕС относительно Сербии, одновременно подчеркнув, что Словакия выступает против любых исключений или упрощений в процессе вступления в Евросоюз. Также обсуждался вопрос вокруг сохранения права вето при голосовании в ЕС. Для Словакии это принципиальный вопрос, подчеркнул премьер-министр Фицо. Глава МИД Юрай Бланар на совместной пресс-конференции с комиссаром ЕС Мартой Косовой заявил, постепенный процесс интеграции стран Западных Балкан в ЕС имеет жизненно важное значение. Необходимо на него повлиять, иначе может снизиться уровень доверия к Евросоюзу в этом регионе. В Братиславе открылась оборонная выставка IDEP Defense and Security 2026. На ней представлены сотни образцов оборонной и охранной техники из 17 стран, в том числе словацкие истребители F-16 и новая израильская система ПВО Барак-МХ. Европа должна быть сильнее, НАТО по-прежнему является опорой для безопасности Евросоюза и Словакии. Нас ждут сложные дискуссии, мы должны представить себе, как должна выглядеть новая структура безопасности, заявил премьер-министр Роберт Фицо, открывая выставку. Он также добавил, что поддерживает стратегическую независимость и определенную автономию Европы в вопросах безопасности и внешней политики. Министр обороны Роберт Калиняк отметил, что представленная военная техника является результатом международного сотрудничества. Председатель парламента Рихард Раши находится в Азербайджане с трехдневным рабочим визитом. Цель визита – преобразовать стратегическое партнерство и ощутимые результаты, которые принесут пользу как гражданам, так и предпринимателям. «Сотрудничество между нашими странами должно получить четкую и долгосрочную основу», – заявил Рихард Раши. Глава словацкого парламента Раши провел переговоры с президентом Ильхамом Алиевым. Один из важных пунктов переговоров – поддержка словацких компаний, работающих в Азербайджане, поскольку Словакия стала первой страной в истории, получившей государственный контракт на реализацию проекта «Умные деревни» на территории Карабаха. Стороны обсудят вопрос создания нового регулярного авиамаршрута Братислава-Баку. Министр обороны Роберт Калиняк сообщил, что Словакия может продать Азербайджану первые автоматические минометы САМ-120. Заказ по уже подписанному рамочному контракту может быть подписан во время оборонной выставки, которая в настоящее время проходит в Братиславе. Глава Минобороны также обсудит с азербайджанской делегацией технологии беспилотных летательных аппаратов. Министерство внутренних дел и Управление представителя правительства по делам национальных меньшинств подписали меморандум о сотрудничестве. В связи с этим руководство МВД рассчитывает на улучшение коммуникации на всех уровнях. В частности, были согласованы меры, которые помогут людям использовать свой родной язык при контактах на официальном уровне. Глава Минобороны Роберт Калиняк планирует обсудить с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Словакии Мирославом Лоринецем закупку новых, более легких танков. По словам министра, они лучше подходят для горного ландшафта Словакии. Причем министр отметил, что огневая мощь будет такой же, как у более тяжелых вариантов танков. Главным тренером сборной Словакии по футболу был назначен опытный тренер Владимир Вайс.
0: Тема дня.
1: 12 мая в Братиславе прошла встреча глав государств славковского формата S3. Напоминаем, что славковский формат – это неформальное региональное объединение Чехии, Словакии и Австрии, созданное в 2015 году для укрепления политического, экономического и гуманитарного сотрудничества. Его основная цель – это выработка общей позиции по региональным и европейским вопросам. Во вторник президент Словакии Петер Пеллегрини принял президента Австрии Александра Вандербеллена и своего чешского коллегу Петера Паула. Братиславская встреча – это второе заседание, прошедшее на уровне президентов трех государств. Первое прошло в марте 2025 года недалеко от чешского города Брно. Оно состоялось по случаю десятилетия Славковской декларации. Именно тогда президенты договорились о регулярных встречах в таком составе. Главы двух государств откликнулись на предложение Петера Пеллегрини проводить ежегодные встречи глав государств стран славковского формата для укрепления регионального сотрудничества между тремя центральноевропейскими странами на благо их народов, стимулирование новых проектов в областях, представляющих взаимный интерес и поддержки обмена информацией. Необходимо напомнить, что Словакия в настоящее время является председателем славковского формата. Она будет председательствовать до конца июня, а с 1 июля председательство перейдет к Австрии. Братиславский саммит начался утром. Приветственная церемония состоялась в одном из самых красочных столичных пригородов, овеянных историческими событиями, в замке Девин, возвышающемся на холме над Дунаем. Когда-то пролегающая здесь граница по Дунаю между Чехословакией и Австрией строго охранялась, и, несмотря на это, именно в этих местах совершались десятки попыток ее перейти, большинство из них заканчивалось трагедиями. Президенты возложили венки к памятнику «Ворота свободы», который появился у подножия холма несколько лет назад. Затем на борту речного теплохода, который отправился непосредственно из Девина, началась первая часть рабочей программы президентов. Главные темы переговоров касались вопросов внешней политики и необходимости координации действий в рамках решения актуальных вопросов. Главы трех государств также обсудили вопросы энергетической безопасности в регионе, повышения устойчивости к кризисным ситуациям, возможности укрепления трансграничного сотрудничества и развития инфраструктуры. Корабль пришвартовался в населенном пункте Чунова, в небольшой пристани у Музея современного искусства Данубиана. Там состоялось пленарное заседание, был рассмотрен ряд важных тем, связанных с трансграничным сотрудничеством, влиянием искусственного интеллекта на образование, а также с риском, который представляет цифровая среда для детей и молодежи. В рамках саммита S3 прошла презентация студенческих инновационных проектов. Наши страны, Словакию, Чехию и Австрию, представляли юные авторы трех школьных проектов в области инноваций и новых технологий. Подобная презентация состоялась и в 2025 году.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Мы посвятили ее важному событию. В 2026 году исполняется 100 лет Словацкому радио. Наши постоянные слушатели уже знают, что мы готовим цикл программ, посвященный этой теме, отдельные главы которого регулярно выходят в эфир. Сегодня я являюсь автором внеочередной программы этого цикла. В предстоящей передаче вас ждут встречи с гостями, жизнь которых связана со Словацким радио. Вначале мы поговорим с коллегой Петером Турчиком. Перед нашей беседой я вновь прочитала статью, которая была опубликована в популярном среди любителей истории журнале «Памятники и музеи». Статья называется «Радиоревью», посвященная истории. Я уверена, что каждый, кто прочитает эту статью, затем обязательно найдет в программе Словацкого радио эту передачу. И уверена, что никто не будет разочарован. Существует выражение, которое для нас должно стать неписаным правилом. Нужно знать историю, чтобы не повторять ошибки прошлого. И еще один фразеологизм хочу напомнить. Безусловно, все его помнят. Иван родства не помнящий. Так вот, Наш гость, журналист Петр Турчик, очень хочет, чтобы как можно больше людей знали о нашем, о своем прошлом и старались и в жизни не совершать прошлых ошибок. Второй гость нашей программы тоже коллега Анка Жидыкова. У нее очень интересная и ответственная работа. Анечка является одной из хранительниц нашей истории. Наверное, вы уже догадались, что моя собеседница работает в архиве Словацкого радио. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
3: Словацкое радио 100 лет в эфире.
2: Уважаемые друзья, этот сюжет мы посвящаем столетию Словацкого радио. Вас ждут очередные встречи. Журналистом Петром Турчиком мы знакомы давно, с 90-х годов прошлого века. Его профессиональная жизнь на протяжении десятилетий связана со Словацким радио. Поэтому я и решила пригласить его в нашу программу. Наша беседа начиналась так.
4: Вначале нашей беседы я хочу сказать, что у меня давно была мечта, связанная с будущей профессией. Я всегда хотел работать на радио, даже когда был мальчишкой. Потом, в юности, как и большинство ровесников, увлекался спортом. Окончив среднюю школу, поступил в университет на педагогический факультет. Мне повезло, так как и в средней школе, и в вузе у меня были прекрасные педагоги. Я многому у них научился, все это потом пригодилось в моей профессиональной жизни. Поэтому можно сказать, что программы, которые мы создаем с коллегами, предназначены любознательным людям, у этой группы людей процесс познания никогда не заканчивается. У меня есть один важный плюс — это педагогическое образование. Поэтому я разбираюсь в соответствующей методике, то есть имею представление, как привлечь внимание слушателя.
5: Я сам пришел в року 1993.
4: Моя работа на радио началась в 1993 году. Меня приняли в информационную редакцию. Скажу откровенно, что через 20 лет я уже устал от этого рода деятельности. Именно в это время, в 2009 году, руководство радио решило обновить программу, которой дали название «История магистра Вита». И я с большим удовольствием подключился к этому проекту.
2: Друзья, я хочу сделать небольшое пояснение к этому циклу. Перевод названия этой ставшей популярной программы подразумевает, что история – это наш учитель жизни. Но следует подчеркнуть тот факт, что важные события в жизни народов практически всегда происходили без учета исторического опыта, поскольку политики, а также их советники, не располагали знаниями, которые помогли бы им найти наиболее подходящее решение сложных социальных и политических проблем или конфликтов. Ну а что касается авторов программ, то они рассказывают о важных исторических событиях, анализируя их воздействие на нашу современную жизнь.
5: То была фантастическая шанс достать взделывание в том добром слова смысла.
4: То есть мы получили уникальный шанс, связанный с новой формой образовательного процесса на радио. Это был замечательный творческий период. Мы были благодарны руководству радио, которое поддержало наш проект.
5: Потом пришел такой момент сполупраца с коллегом Робом Котьяном.
4: Спустя некоторое время началось сотрудничество с журналистом Робертом Котьяном. Коллега предложил новый проект под названием «История ЧС», то есть «История Чехословакии». Но в итоге мы решили сосредоточиться на главных исторических событиях, связанных со Словакией. Наш сериал получил название «История.СК». Первые выпуски вышли в эфир в 2012 году. Мы выбрали практически традиционный формат. В студии два ведущих беседуют с двумя гостями.
2: Безусловно, мне было интересно узнать, как ведущие выбирают гостей. Не является секретом, что не каждый ученый-историк способен заинтересовать аудиторию. А что касается таких радиобесед, то слушатель поступает очень просто – выключает приемник.
4: К настоящему времени мы подготовили почти 400 программ. Мы стараемся приглашать в студию специалистов, у которых есть педагогические навыки. Практически все наши гости смогли увлечь слушателей. Безусловно, мы посещаем различные семинары, конференции. Именно там встречаем знающих, интересных собеседников. К сожалению, не все владеют даром речи. Просто у кого-то есть такая замечательная способность, подаренная природой. Именно таких людей мы приглашаем к микрофону.
2: Для нас, журналистов, огромное значение имеет и обратная связь. Я спросила у Петра Турчика, какие темы вызвали самый большой интерес у современного слушателя.
5: К
4: сожалению, в данном плане не были реализованы опросы, связанные с численностью слушательской аудитории. И этим мы отличаемся от телевидения. Там действуют так называемые people-метры, то есть специальное электронное устройство, подсоединяемое к телевизору и предназначенное для сбора сведений об аудитории телевидения. Но у нас есть другой способ, как узнать о популярности наших программ. Когда мы приглашаем в студию того или иного гостя, то они всегда с удовольствием соглашаются, подчеркивая, что следят за нашими программами. И это самая высокая оценка, которую мы можем получить. А недавно у меня прошла замечательная встреча. Токарь из города Кисуцкое Новое Место приехал в Братиславу, чтобы встретиться и поговорить со мной. Он сказал, что слушает наши программы во время работы. Такие слова вдохновляют каждого журналиста, создающего подобные программы. И еще об одной интересной встрече хочу рассказать. Как-то я встретился с парнями-строителями, которые возводят деревянные дома. И вот что они мне рассказали. Они не только слушают наши передачи, но и записывают их на телефон, а потом во время работы все вместе их слушают. Мы очень благодарны руководству радио, которое ежегодно поддерживает наш новый проект. В год выходит 24 программы, посвященные разным темам.
2: Друзья, напоминаю, что сегодня в нашу студию мы пригласили коллегу по радио, журналиста Петера Турчика. Следующий вопрос касался конкретных тем, которым были посвящены программы.
5: Дейны Русска а Советского Звезу. А и шли мы от...
4: Мы подготовили цикл программ, посвященных Советскому Союзу и современной России. Начали с Владимира Ильича Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева и продолжили уже современными политиками – Горбачевым, Ельциным. Очень интересная и сложная тема. Нужно было найти высококвалифицированных специалистов, и это было достаточно сложно. В результате нашими собеседниками были политологи, историки. Их профессиональная деятельность посвящена изучению событий, связанных с Восточной и Центральной Европой. Мне кажется, что нам удалось подготовить объективный сериал, связанный с этой сложной, но очень интересной темой. Ведь Россия, Советский Союз, на протяжении долгих десятилетий, даже столетий, определяла и определяет ход истории в мире. И еще одно важное замечание. Мы не можем обвинять народ в ошибках, совершенных политиками. Мы отрицаем концепцию коллективной вины. А что касается отечественной истории, то подобная проблема была связана с Первой Словацкой Республикой. Напомню, что она существовала с 14 марта 1939 года по 4 апреля 1945 года. Это было марионеточное государство, сателлит нацистской Германии, возникшее после распада Чехословакии. Режим характеризовался как клерикально-фашистская диктатура под руководством президента Йозефа Тисо. Повторю, что тема сложная, но и об этом нужно говорить. 10 программ мы посвятили Германии. Нельзя было обойти стороной политические процессы, которые прошли в Чехословакии в конце 40-х, начале 50-х годов 20 века. И еще одна сложная тема прозвучала в наших программах. Это югославские события, которые произошли после смерти Йосипа Броз Тита. Мы стремимся создать правдивую картину нашего исторического прошлого.
2: Осенью 2025 года многолетняя работа наших коллег по радио Петера Турчика и Роберта Котиана получила высокую оценку специалистов. Вот что об этом нам рассказал наш сегодняшний собеседник.
4: Действительно, мы очень рады, что наша работа нашла положительный отклик. Награду мы получили от журнала «Памятники и музеи». Для нас это был очень приятный подарок. Причем необходимо сказать, что в группу претендентов на премию включили десятки людей, деятельность которых была и есть непосредственно связана с нашей историей, с нашей культурой. Очень достойное сообщество. И мы также оказались в этом списке. В журнале появилась статья, посвященная нашей деятельности. Но необходимо подчеркнуть и тот факт, что высокую награду мы получили благодаря гостям наших программ.
2: Последний традиционный вопрос связан с планами на текущий год.
4: В этом году в эфир вновь выходят 24 программы. Мы рассказываем о событиях Второй мировой войны на Тихом океане, Юго-Восточной Азии, а также о том, как развивается этот регион на протяжении последних 80 лет. Затем подготовили еще один интересный материал, связанный с Древней Персией. То есть мы хотим напомнить нашим любознательным радиослушателям, что это была первая в мире сверхдержава. Как оказалось, сегодня это очень актуальная тема.
3: Словацкое радио 100 лет в эфире.
2: Друзья, мы хотели бы, чтобы в этой программе прозвучала мелодия, которая в последнее время стала самой популярной на радио. Итак, мы предлагаем вашему вниманию песню, которая называется «Сам Себоу», то есть «Сам по себе». Она получила приз публики в 2025 году.
6: Dnes začínam ráno tou najlepšou kávou, nič ma nerozhodí, veď je krásne ráno, tak pustím si hudbu, čo baví ma stále, nech mám tu pohodu

Друзья, мы продолжаем программу, посвященную столетию общественно-правового словацкого радио. Ну а сейчас мы заглянем в Святая Святых Радио, в его

0: Уильямс. Голос Эдисона тоже был записан с помощью фонографа. Есть и другие редкие записи голосов выдающихся людей, которые были сделаны в конце 19-го, начале 20 века. Думаю, что вашим слушателям будет интересно узнать, что у нас хранится запись с голосом великого Льва Николаевича Толстого. Можно также услышать голос австро-венгерского императора Франца Иосифа I. А что касается первой половины прошлого века, то это не только записи с выступлениями президентов Томаша Гарика Масарика, Эдварда Бениша, но и известных писателей, поэтов, представителей науки и культуры. Например, в 1942 году был записан разговор с писательницей Терезией Вансовой. Она вспоминала, как много лет назад, когда она была девочкой, в Словакии на ее малой родине, в Зволинской Слатине, отмечали Рождество. Кстати, я тоже родом оттуда, и я уверена, что практически каждый словак в нашем архиве найдет материал, связанный с его родным краем, даже если это небольшая деревня или поселок. Все радиодокументы мы бережно храним.
1: Мне было интересно узнать, кто пользуется услугами архива словацкого радио.
2: Ходя окрем студентов, которые работают на своих студентских працах.
0: Кроме студентов, которые работают над своими дипломами, к нам приходят с различными просьбами, например, сценаристы, драматурги, режиссеры и даже актеры, а также литературоведы, музыковеды, историки, ученые, работающие в самых разных направлениях. Короче, список наших гостей очень-очень длинный.
1: Несколько лет назад я побывала в городе Мартине. Там находится Национальная библиотека Словакии. В ней свыше 5 миллионов единиц хранения, включая уникальные коллекции, исторические документы, подлинное культурное наследие словацкого народа. Так вот, мне удалось наблюдать за тем, как проходит процесс цифровизации в этой библиотеке. Поэтому соответствующий вопрос я задала и своей собеседнице Анке Жидиковой. Безусловно, он был связан с радиоархивом.
2: Последних приблизно 15-16 роков є уж на обсах главне наших звукових документов дигитализованы.
0: За последние 15-16 лет значительная часть ценных звуковых документов уже была оцифрована. Теперь мы можем представлять их всем заинтересованным лицам. Что касается старых бобин, то они находятся в специальных хранилищах. Мы их храним как старые книги. Сейчас работаем над оцифровкой различных фольклорных фестивалей и подобных мероприятий. Существует план, в соответствии с которым мы вскоре проведем оцифровку бумажных документов и фотографий. В результате возникнет база данных, которая для всех имеет огромную ценность.
1: Когда я более 30 лет назад начала работать на радио, то наши программы записывались на бобины. С этим было связано много историй, иногда весьма курьезных, а иногда и просто трагических. Безусловно, одна бобина использовалась по многу раз. Просто на старый материал записывался новый. Иногда, когда мы брали бобину в руки, то она просто-напросто рассыпалась, потому что была достаточно старой. Собрать ее было сложно, а иногда и просто невозможно. Хуже всего было тогда, когда вскоре соответствующий материал должен был выйти в эфир. Ну а нашим коллегам из архива при цифровизации постоянно приходится работать с такими старыми бобинами.
2: Ано, я си памятам еще со зачатков своего працовного померу.
0: Действительно, я тоже помню, как журналисты работали с этими бобинами, бережно переносили их в руках. Нам тоже много раз после случайного падения приходилось их собирать или даже восстанавливать разорвавшуюся ленту. Теперь работа в студиях проходит совсем по-другому.
1: Работа в радиоархиве требует специфических знаний. Где этому можно было научиться, спросила я Анку Жидыкову.
2: Это очень специфический друг архива.
0: Вы правы. Работа в радиоархиве связана с определенной спецификой. Нужно подчеркнуть и тот факт, что архив словацкого радио получил специальный статус, подчеркивающий его большое значение. А что касается меня и моих коллег, то у нас или историческое, или архивное образование.
1: И в завершении нашей встречи я попросила архивариуса словацкого радио Анку Жидыкову выбрать для наших слушателей уникальную запись, которая находится в специальном хранилище словацкого радио.
2: Например, когда говорим про русскоговорящую языковую область.
0: Думаю, что вашим слушателям

0: будет интересно услышать голос знаменитого, легендарного российского диктора, народного артиста Юрия Левитана. Эта запись сделана с одним из самых главных событий 20 века.
1: Приказ Верховного Главнокомандующего генерал-полковнику Петрову. Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, преодолели Карпатский хребет и, овладев перевалами Лубковским, Русским, Ужовским, Верецким, Вышковским, Яблоновским, Татарским, продвинулись вглубь территории Чехословакии от 20 до 50 километров на фронте протяжением 275 километров.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
3: Уважаемые друзья, сегодня прозвучавший в эфире сюжет был посвящен столетнему юбилею Словацкого радио. Нашими гостями были журналист и ведущий Петер Турчик и радиоархивариус Анка Жидыкова. И на этом мы прощаемся с вами, друзья. Всего вам самого-самого доброго. Желаем вам прекрасно провести май, один из самых красивых месяцев года. Друзья, слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа «Радио Словакия Интернешнл».
4: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петр Пеллегрини принимает участие в работе саммита «Бухарестская девятка» B9 и саммита стран Северной Европы. Саммит B9 проходит под председательством президента Румынии Никушо Радана. Его участники особое внимание уделят вопросам безопасности в Европе и мире, укреплению безопасности на восточном фланге и повышению устойчивости и обороноспособности НАТО. Также будут обсуждаться вопросы увеличения инвестиций в оборону, включая развитие оборонной промышленности. В рабочем обеде примет участие президент Украины Зеленский. Премьер-министр Роберт Фицо и комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Косова обсудили вопросы расширения Евросоюза за счет включения стран Западных Балкан и Восточной Европы. Словакия поддерживает вступление в Союз Черногории, Сербии и Албании при условии выполнения ими всех необходимых условий, заявил Роберт Фицо. Он критиковал несправедливую позицию ЕС относительно Сербии, одновременно подчеркнув, что Словакия выступает против любых исключений или упрощений в процессе вступления в Евросоюз. Также обсуждался вопрос вокруг сохранения права вето при голосовании в ЕС. Для Словакии это принципиальный вопрос, подчеркнул премьер-министр Фицо. Глава МИД Юрай Бланар на совместной пресс-конференции с комиссаром ЕС Мартой Косовой заявил, постепенный процесс интеграции стран Западных Балкан в ЕС имеет жизненно важное значение. Необходимо на него повлиять, иначе может снизиться уровень доверия к Евросоюзу в этом регионе. В Братиславе открылась оборонная выставка IDEP Defense and Security 2026. На ней представлены сотни образцов оборонной и охранной техники из 17 стран, в том числе словацкие истребители F-16 и новая израильская система ПВО Барак-МХ. Европа должна быть сильнее, НАТО по-прежнему является опорой для безопасности Евросоюза и Словакии. Нас ждут сложные дискуссии, мы должны представить себе, как должна выглядеть новая структура безопасности, заявил премьер-министр Роберт Фицо, открывая выставку. Он также добавил, что поддерживает стратегическую независимость и определенную автономию Европы в вопросах безопасности и внешней политики. Министр обороны Роберт Калиняк отметил, что представленная военная техника является результатом международного сотрудничества. Председатель парламента Рихард Раши находится в Азербайджане с трехдневным рабочим визитом. Цель визита – преобразовать стратегическое партнерство и ощутимые результаты, которые принесут пользу как гражданам, так и предпринимателям. «Сотрудничество между нашими странами должно получить четкую и долгосрочную основу», – заявил Рихард Раши. Глава словацкого парламента Раши провел переговоры с президентом Ильхамом Алиевым. Один из важных пунктов переговоров – поддержка словацких компаний, работающих в Азербайджане, поскольку Словакия стала первой страной в истории, получившей государственный контракт на реализацию проекта «Умные деревни» на территории Карабаха. Стороны обсудят вопрос создания нового регулярного авиамаршрута Братислава-Баку. Министр обороны Роберт Калиняк сообщил, что Словакия может продать Азербайджану первые автоматические минометы САМ-120. Заказ по уже подписанному рамочному контракту может быть подписан во время оборонной выставки, которая в настоящее время проходит в Братиславе. Глава Минобороны также обсудит с азербайджанской делегацией технологии беспилотных летательных аппаратов. Министерство внутренних дел и Управление представителя правительства по делам национальных меньшинств подписали меморандум о сотрудничестве. В связи с этим руководство МВД рассчитывает на улучшение коммуникации на всех уровнях. В частности, были согласованы меры, которые помогут людям использовать свой родной язык при контактах на официальном уровне. Глава Минобороны Роберт Калиняк планирует обсудить с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Словакии Мирославом Лоринецем закупку новых, более легких танков. По словам министра, они лучше подходят для горного ландшафта Словакии. Причем министр отметил, что огневая мощь будет такой же, как у более тяжелых вариантов танков. Главным тренером сборной Словакии по футболу был назначен опытный тренер Владимир Вайс.
0: Тема дня.
1: 12 мая в Братиславе прошла встреча глав государств славковского формата S3. Напоминаем, что славковский формат – это неформальное региональное объединение Чехии, Словакии и Австрии, созданное в 2015 году для укрепления политического, экономического и гуманитарного сотрудничества. Его основная цель – это выработка общей позиции по региональным и европейским вопросам. Во вторник президент Словакии Петер Пеллегрини принял президента Австрии Александра Вандербеллена и своего чешского коллегу Петера Павла. Братиславская встреча – это второе заседание, прошедшее на уровне президентов трех государств. Первое прошло в марте 2025 года недалеко от чешского города Брно. Оно состоялось по случаю десятилетия Славковской декларации. Именно тогда президенты договорились о регулярных встречах в таком составе. Главы двух государств откликнулись на предложение Петера Пеллегрини проводить ежегодные встречи глав государств стран славковского формата для укрепления регионального сотрудничества между тремя центральноевропейскими странами на благо их народов, стимулирования новых проектов в областях, представляющих взаимный интерес и поддержки обмена информацией. Необходимо напомнить, что Словакия в настоящее время является председателем славковского формата. Она будет председательствовать до конца июня, а с 1 июля председательство перейдет к Австрии. Братиславский саммит начался утром. Приветственная церемония состоялась в одном из самых красочных столичных пригородов, овеянных историческими событиями, в замке Девин, возвышающемся на холме над Дунаем. Когда-то пролегающая здесь граница по Дунаю между Чехословакией и Австрией строго охранялась, и, несмотря на это, именно в этих местах совершались десятки попыток ее перейти, большинство из них заканчивалось трагедиями. Президенты возложили венки к памятнику «Ворота свободы», который появился у подножия холма несколько лет назад. Затем на борту речного теплохода, который отправился непосредственно из Девина, началась первая часть рабочей программы президентов. Главные темы переговоров касались вопросов внешней политики и необходимости координации действий в рамках решения актуальных вопросов. Главы трех государств также обсудили вопросы энергетической безопасности в регионе, повышения устойчивости к кризисным ситуациям, возможности укрепления трансграничного сотрудничества и развития инфраструктуры. Корабль пришвартовался в населенном пункте Чунова, в небольшой пристани у Музея современного искусства Данубиана. Там состоялось пленарное заседание, был рассмотрен ряд важных тем, связанных с трансграничным сотрудничеством, влиянием искусственного интеллекта на образование, а также с риском, который представляет цифровая среда для детей и молодежи. В рамках саммита S3 прошла презентация студенческих инновационных проектов. Наши страны, Словакию, Чехию и Австрию, представляли юные авторы трех школьных проектов в области инноваций и новых технологий. Подобная презентация состоялась и в 2025 году.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Мы посвятили ее важному событию. В 2026 году исполняется 100 лет Словацкому радио. Наши постоянные слушатели уже знают, что мы готовим цикл программ, посвященный этой теме, отдельные главы которого регулярно выходят в эфир. Сегодня я являюсь автором внеочередной программы этого цикла. В предстоящей передаче вас ждут встречи с гостями, жизнь которых связана со Словацким радио. Вначале мы поговорим с коллегой Петером Турчиком. Перед нашей беседой я вновь прочитала статью, которая была опубликована в популярном среди любителей истории журнале «Памятники и музеи». Статья называется «Радиоревью», посвященная истории. Я уверена, что каждый, кто прочитает эту статью, затем обязательно найдет в программе Словацкого радио эту передачу. И уверена, что никто не будет разочарован. Существует выражение, которое для нас должно стать неписаным правилом. Нужно знать историю, чтобы не повторять ошибки прошлого. И еще один фразеологизм хочу напомнить. Безусловно, все его помнят. Иван родства не помнящий. Так вот, Наш гость, журналист Петр Турчик, очень хочет, чтобы как можно больше людей знали о нашем, о своем прошлом и старались и в жизни не совершать прошлых ошибок. Второй гость нашей программы тоже коллега Анка Жидыкова. У нее очень интересная и ответственная работа. Анечка является одной из хранительниц нашей истории. Наверное, вы уже догадались, что моя собеседница работает в архиве Словацкого радио. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
3: Словацкое радио 100 лет в эфире.
2: Уважаемые друзья, этот сюжет мы посвящаем столетию Словацкого радио. Вас ждут очередные встречи. Журналистом Петром Турчиком мы знакомы давно, с 90-х годов прошлого века. Его профессиональная жизнь на протяжении десятилетий связана со Словацким радио. Поэтому я и решила пригласить его в нашу программу. Наша беседа начиналась так.
4: Вначале нашей беседы я хочу сказать, что у меня давно была мечта, связанная с будущей профессией. Я всегда хотел работать на радио, даже когда был мальчишкой. Потом, в юности, как и большинство ровесников, увлекался спортом. Окончив среднюю школу, поступил в университет на педагогический факультет. Мне повезло, так как и в средней школе, и в вузе у меня были прекрасные педагоги. Я многому у них научился, все это потом пригодилось в моей профессиональной жизни. Поэтому можно сказать, что программы, которые мы создаем с коллегами, предназначены любознательным людям, у этой группы людей процесс познания никогда не заканчивается. У меня есть один важный плюс – это педагогическое образование. Поэтому я разбираюсь в соответствующей методике, то есть имею представление, как привлечь внимание слушателя.
5: Я сам пришел в року 1993.
4: Моя работа на радио началась в 1993 году. Меня приняли в информационную редакцию. Скажу откровенно, что через 20 лет я уже устал от этого рода деятельности. Именно в это время, в 2009 году, руководство радио решило обновить программу, которой дали название «История магистра Вита». И я с большим удовольствием подключился к этому проекту.
2: Друзья, я хочу сделать небольшое пояснение к этому циклу. Перевод названия этой ставшей популярной программы подразумевает, что история – это наш учитель жизни. Но следует подчеркнуть тот факт, что важные события в жизни народов практически всегда происходили без учета исторического опыта, поскольку политики, а также их советники, не располагали знаниями, которые помогли бы им найти наиболее подходящее решение сложных социальных и политических проблем или конфликтов. Ну а что касается авторов программ, то они рассказывают о важных исторических событиях, анализируя их воздействие на нашу современную жизнь.
5: То была фантастическая шанс достать взделывание в том добром слова смысла.
4: То есть мы получили уникальный шанс, связанный с новой формой образовательного процесса на радио. Это был замечательный творческий период. Мы были благодарны руководству радио, которое поддержало наш проект.
5: Потом пришел такой момент сполупраца с коллегом Робом Котьяном.
4: Спустя некоторое время началось сотрудничество с журналистом Робертом Котьяном. Коллега предложил новый проект под названием «История ЧС», то есть «История Чехословакии». Но в итоге мы решили сосредоточиться на главных исторических событиях, связанных со Словакией. Наш сериал получил название «История.СК». Первые выпуски вышли в эфир в 2012 году. Мы выбрали практически традиционный формат. В студии два ведущих беседуют с двумя гостями.
2: Безусловно, мне было интересно узнать, как ведущие выбирают гостей. Не является секретом, что не каждый ученый-историк способен заинтересовать аудиторию. А что касается таких радиобесед, то слушатель поступает очень просто – выключает приемник.
5: Мы уробили скоро уж 400 реляций.
4: К настоящему времени мы подготовили почти 400 программ. Мы стараемся приглашать в студию специалистов, у которых есть педагогические навыки. Практически все наши гости смогли увлечь слушателей. Безусловно, мы посещаем различные семинары, конференции. Именно там встречаем знающих, интересных собеседников. К сожалению, не все владеют даром речи. Просто у кого-то есть такая замечательная способность, подаренная природой. Именно таких людей мы приглашаем к микрофону.
2: Для нас, журналистов, огромное значение имеет и обратная связь. Я спросила у Петра Турчика, какие темы вызвали самый большой интерес у современного слушателя.
5: К
4: сожалению, в данном плане не были реализованы опросы, связанные с численностью слушательской аудитории. И этим мы отличаемся от телевидения, там действуют так называемые people-метры, то есть специальное электронное устройство, подсоединяемое к телевизору и предназначенное для сбора сведений об аудитории телевидения. Но у нас есть другой способ, как узнать о популярности наших программ. Когда мы приглашаем в студию того или иного гостя, то они всегда с удовольствием соглашаются, подчеркивая, что следят за нашими программами. И это самая высокая оценка, которую мы можем получить. А недавно у меня прошла замечательная встреча. Токарь из города Кисуцкое Новое Место приехал в Братиславу, чтобы встретиться и поговорить со мной. Он сказал, что слушает наши программы во время работы. Такие слова вдохновляют каждого журналиста, создающего подобные программы. И еще об одной интересной встрече хочу рассказать. Как-то я встретился с парнями-строителями, которые возводят деревянные дома. И вот что они мне рассказали. Они не только слушают наши передачи, но и записывают их на телефон, а потом во время работы все вместе их слушают. Мы очень благодарны руководству радио, которое ежегодно поддерживает наш новый проект. В год выходит 24 программы, посвященные разным темам.
2: Друзья, напоминаю, что сегодня в нашу студию мы пригласили коллегу по радио, журналиста Петера Турчика. Следующий вопрос касался конкретных тем, которым были посвящены программы.
5: Дейны Русска а Советского Звезу. А ишли зме от...
4: Мы подготовили цикл программ, посвященных Советскому Союзу и современной России. Начали с Владимира Ильича Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева и продолжили уже современными политиками – Горбачевым, Ельциным. Очень интересная и сложная тема. Нужно было найти высококвалифицированных специалистов, и это было достаточно сложно. В результате нашими собеседниками были политологи, историки. Их профессиональная деятельность посвящена изучению событий, связанных с Восточной и Центральной Европой. Мне кажется, что нам удалось подготовить объективный сериал, связанный с этой сложной, но очень интересной темой. Ведь Россия, Советский Союз, на протяжении долгих десятилетий, даже столетий, определяла и определяет ход истории в мире. И еще одно важное замечание. Мы не можем обвинять народ в ошибках, совершенных политиками. Мы отрицаем концепцию коллективной вины. А что касается отечественной истории, то подобная проблема была связана с Первой Словацкой Республикой. Напомню, что она существовала с 14 марта 1939 года по 4 апреля 1945 года. Это было марионеточное государство, сателлит нацистской Германии, возникшее после распада Чехословакии. Режим характеризовался как клерикально-фашистская диктатура под руководством президента Йозефа Тисо. Повторю, что тема сложная, но и об этом нужно говорить. 10 программ мы посвятили Германии. Нельзя было обойти стороной политические процессы, которые прошли в Чехословакии в конце 40-х, начале 50-х годов 20 века. И еще одна сложная тема прозвучала в наших программах. Это югославские события, которые произошли после смерти Йосипа Броз Тита. Мы стремимся создать правдивую картину нашего исторического прошлого.
2: Осенью 2025 года многолетняя работа наших коллег по радио Петера Турчика и Роберта Котиана получила высокую оценку специалистов. Вот что об этом нам рассказал наш сегодняшний собеседник.
4: Действительно, мы очень рады, что наша работа нашла положительный отклик. Награду мы получили от журнала «Памятники и музеи». Для нас это был очень приятный подарок. Причем необходимо сказать, что в группу претендентов на премию включили десятки людей, деятельность которых была и есть непосредственно связана с нашей историей, с нашей культурой. Очень достойное сообщество. И мы также оказались в этом списке. В журнале появилась статья, посвященная нашей деятельности. Но необходимо подчеркнуть и тот факт, что высокую награду мы получили благодаря гостям наших программ.
2: Последний традиционный вопрос связан с планами на текущий год.
4: В этом году в эфир вновь выходят 24 программы. Мы рассказываем о событиях Второй мировой войны на Тихом океане, Юго-Восточной Азии, а также о том, как развивается этот регион на протяжении последних 80 лет. Затем подготовили еще один интересный материал, связанный с Древней Персией. То есть мы хотим напомнить нашим любознательным радиослушателям, что это была первая в мире сверхдержава. Как оказалось, сегодня это очень актуальная тема.
3: Словацкое радио 100 лет в эфире.
2: Друзья, мы хотели бы, чтобы в этой программе прозвучала мелодия, которая в последнее время стала самой популярной на радио. Итак, мы предлагаем вашему вниманию песню, которая называется «Сам Себоу», то есть «Сам по себе». Она получила приз публики в 2025 году.
6: Dnes začínam ráno tou najlepšou kávou, nič ma nerozhodí, veď je krásne ráno, tak pustím si hudbu, čo baví ma stále, nech mám tu pohodu.

0: не каждый.
1: Друзья, мы продолжаем программу, посвященную столетию общественно-правового Словацкого радио. Ну а сейчас мы заглянем в Святая Святых Радио, в его архив. Гость программы Анка Жидыкова. Работает она в архиве уже более 20 лет. С чего началась наша беседа? С главных сокровищ архива Словацкого радио.
2: Наша najstaršia nahrávka pochádza z 90-tych rokov XIX storočia.
3: Самая старая запись, которая у нас бережно хранится, это уникальный документ, сделанный в 90-е годы XIX века. На записи звучит голос Томаса Эдисона, выдающегося американского изобретателя и предпринимателя, запатентовавшего более 1000 устройств, включая фонограф. Голос Эдисона тоже был записан с помощью фонографа. Есть и другие редкие записи голосов выдающихся людей, которые были сделаны в конце 19-го, начале 20-го века. Думаю, что вашим слушателям будет интересно узнать, что у нас хранится запись с голосом великого Льва Николаевича Толстого. Можно также услышать голос австро-венгерского императора Франца Иосифа I. А что касается первой половины прошлого века, то это не только записи с выступлениями президентов Томаша Гарика Масарика, Эдварда Бениша, но и известных писателей, поэтов, представителей науки и культуры. Например, в 1942 году был записан разговор с писательницей Терезией Вансовой. Она вспоминала, как много лет назад, когда она была девочкой, в Словакии, на ее малой родине, в Зволинской Слатине, отмечали Рождество. Кстати, я тоже родом оттуда, и я уверена, что практически каждый словак в нашем архиве найдет материал, связанный с его родным краем, даже если это небольшая деревня или поселок. Все радиодокументы мы бережно храним.
1: Мне было интересно узнать, кто пользуется услугами

0: хранения, включая уникальные коллекции, исторические документы, подлинное культурное наследие словацкого народа. Так вот, мне удалось наблюдать за тем, как проходит процесс цифровизации в этой библиотеке. Поэтому соответствующий вопрос я задала и своей собеседнице Анке Жидиковой. Безусловно, он был связан с радиоархивом.
1: Последних приблизно 15-16 роков є уже на обсах главне наших звуковых документов дигитализованы.
2: За последние 15-16 лет значительная часть ценных звуковых документов уже была оцифрована. Теперь мы можем представлять их всем заинтересованным лицам. Что касается старых бобин, то они находятся в специальных хранилищах. Мы их храним как старые книги. Сейчас работаем над оцифровкой различных фольклорных фестивалей и подобных мероприятий. Существует план, в соответствии с которым мы вскоре проведем оцифровку бумажных документов и фотографий. В результате возникнет база данных, которая для всех имеет огромную ценность.
0: Когда я более 30 лет назад начала работать на радио, то наши программы записывались на бобины. С этим было связано много историй, иногда весьма курьезных, а иногда и просто трагических. Безусловно, одна бобина использовалась по многу раз. Просто на старый материал записывался новый. Иногда, когда мы брали бобину в руки, то она просто-напросто рассыпалась, потому что была достаточно старой. Собрать ее было сложно, а иногда и просто невозможно. Хуже всего было тогда, когда вскоре соответствующий материал должен был выйти в эфир. Ну а нашим коллегам из архива при цифровизации постоянно приходится работать с такими старыми бобинами.
1: Ано, я си памятам еще со зачатков своего працовного померу.
2: Действительно, я тоже помню, как журналисты работали с этими бобинами, бережно переносили их в руках. Нам тоже много раз после случайного падения приходилось их собирать или даже восстанавливать разорвавшуюся ленту. Теперь работа в студиях проходит совсем по-другому.
0: Работа в радиоархиве требует специфических знаний. Где этому можно было научиться, спросила я Анку Жидикову.
1: Тут очень специфический друг архива.
2: Вы правы. Работа в радиоархиве связана с определенной спецификой. Нужно подчеркнуть и тот факт, что архив словацкого радио получил специальный статус, подчеркивающий его большое значение. А что касается меня и моих коллег, то у нас или историческое, или архивное образование.
0: И в завершении нашей встречи я попросила архивариуса словацкого радио Анку Жидикову выбрать для наших слушателей уникальную запись, которая находится в специальном хранилище словацкого радио.
1: Например, когда говорим про русскоговорящую языковую область.
2: Думаю, что вашим слушателям будет интересно услышать голос знаменитого, легендарного российского диктора, народного артиста Юрия Левитана. Эта запись сделана с одним из самых главных событий 20 века.
3: Приказ Верховного Главнокомандующего генерал-полковнику Петрову. Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, преодолели Карпатский хребет и, овладев перевалами Лубковским, Русским, Ужовским, Верецким, Вышковским, Яблоновским, Татарским, продвинулись вглубь территории Чехословакии от 20 до 50 километров на фронте протяжением 275 километров.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Уважаемые друзья, сегодня прозвучавший в эфире сюжет был посвящен столетнему юбилею словацкого радио. Нашими гостями были журналист и ведущий Петер Турчик и радиоархивариус Анка Жидикова. И на этом мы прощаемся с вами, друзья. Всего вам самого-самого доброго. Желаем вам прекрасно провести май, один из самых красивых месяцев года. Друзья, слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа «Радио Словакия Интернешнл».
5: Наш адрес: «Радио Словакия Интернешнл», СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi, нижнее подчеркивание,

russian@svr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петр Пеллегрини принимает участие в работе саммита «Бухарестская девятка» B9 и саммита стран Северной Европы. Саммит B9 проходит под председательством президента Румынии Никушо Радана. Его участники особое внимание уделят вопросам безопасности в Европе и мире, укреплению безопасности на восточном фланге и повышению устойчивости и обороноспособности НАТО. Также будут обсуждаться вопросы увеличения инвестиций в оборону, включая развитие оборонной промышленности. В рабочем обеде примет участие президент Украины Зеленский. Премьер-министр Роберт Фицо и комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Косова обсудили вопросы расширения Евросоюза за счет включения стран Западных Балкан и Восточной Европы. Словакия поддерживает вступление в Союз Черногории, Сербии и Албании при условии выполнения ими всех необходимых условий, заявил Роберт Фицо. Он критиковал несправедливую позицию ЕС относительно Сербии, одновременно подчеркнув, что Словакия выступает против любых исключений или упрощений в процессе вступления в Евросоюз. Также обсуждался вопрос вокруг сохранения права вето при голосовании в ЕС. Для Словакии это принципиальный вопрос, подчеркнул премьер-министр Фицо. Глава МИД Юрай Бланар на совместной пресс-конференции с комиссаром ЕС Мартой Косовой заявил, постепенный процесс интеграции стран Западных Балкан в ЕС имеет жизненно важное значение. Необходимо на него повлиять, иначе может снизиться уровень доверия к Евросоюзу в этом регионе. В Братиславе открылась оборонная выставка IDEP Defense and Security 2026. На ней представлены сотни образцов оборонной и охранной техники из 17 стран, в том числе словацкие истребители F-16 и новая израильская система ПВО Барак-МХ. Европа должна быть сильнее, НАТО по-прежнему является опорой для безопасности Евросоюза и Словакии. Нас ждут сложные дискуссии, мы должны представить себе, как должна выглядеть новая структура безопасности, заявил премьер-министр Роберт Фицо, открывая выставку. Он также добавил, что поддерживает стратегическую независимость и определенную автономию Европы в вопросах безопасности и внешней политики. Министр обороны Роберт Калиняк отметил, что представленная военная техника является результатом международного сотрудничества. Председатель парламента Рихард Раши находится в Азербайджане с трехдневным рабочим визитом. Цель визита – преобразовать стратегическое партнерство и ощутимые результаты, которые принесут пользу как гражданам, так и предпринимателям. «Сотрудничество между нашими странами должно получить четкую и долгосрочную основу», – заявил Рихард Раши. Глава словацкого парламента Раши провел переговоры с президентом Ильхамом Алиевым. Один из важных пунктов переговоров – поддержка словацких компаний, работающих в Азербайджане, поскольку Словакия стала первой страной в истории, получившей государственный контракт на реализацию проекта «Умные деревни» на территории Карабаха. Стороны обсудят вопрос создания нового регулярного авиамаршрута Братислава-Баку. Министр обороны Роберт Калиняк сообщил, что Словакия может продать Азербайджану первые автоматические минометы САМ-120. Заказ по уже подписанному рамочному контракту может быть подписан во время оборонной выставки, которая в настоящее время проходит в Братиславе. Глава Минобороны также обсудит с азербайджанской делегацией технологии беспилотных летательных аппаратов. Министерство внутренних дел и Управление представителя правительства по делам национальных меньшинств подписали меморандум о сотрудничестве. В связи с этим руководство МВД рассчитывает на улучшение коммуникации на всех уровнях. В частности, были согласованы меры, которые помогут людям использовать свой родной язык при контактах на официальном уровне. Глава Минобороны Роберт Калиняк планирует обсудить с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Словакии Мирославом Лоринецем закупку новых, более легких танков. По словам министра, они лучше подходят для горного ландшафта Словакии. Причем министр отметил, что огневая мощь будет такой же, как у более тяжелых вариантов танков. Главным тренером сборной Словакии по футболу был назначен опытный тренер Владимир Вайс.
0: Тема дня.
1: 12 мая в Братиславе прошла встреча глав государств славковского формата S3. Напоминаем, что славковский формат – это неформальное региональное объединение Чехии, Словакии и Австрии, созданное в 2015 году для укрепления политического, экономического и гуманитарного сотрудничества. Его основная цель – это выработка общей позиции по региональным и европейским вопросам. Во вторник президент Словакии Петер Пеллегрини принял президента Австрии Александра Вандербеллена и своего чешского коллегу Петера Паула. Братиславская встреча – это второе заседание, прошедшее на уровне президентов трех государств. Первое прошло в марте 2025 года недалеко от чешского города Брно. Оно состоялось по случаю десятилетия Славковской декларации. Именно тогда президенты договорились о регулярных встречах в таком составе. Главы двух государств откликнулись на предложение Петера Пеллегрини проводить ежегодные встречи глав государств стран славковского формата для укрепления регионального сотрудничества между тремя центральноевропейскими странами на благо их народов, стимулирования новых проектов в областях, представляющих взаимный интерес и поддержки обмена информацией. Необходимо напомнить, что Словакия в настоящее время является председателем славковского формата. Она будет председательствовать до конца июня, а с 1 июля председательство перейдет к Австрии. Братиславский саммит начался утром. Приветственная церемония состоялась в одном из самых красочных столичных пригородов, овеянных историческими событиями, в замке Девин, возвышающемся на холме над Дунаем. Когда-то пролегающая здесь граница по Дунаю между Чехословакией и Австрией строго охранялась, и, несмотря на это, именно в этих местах совершались десятки попыток ее перейти, большинство из них заканчивалось трагедиями. Президенты возложили венки к памятнику «Ворота свободы», который появился у подножия холма несколько лет назад. Затем на борту речного теплохода, который отправился непосредственно из Девина, началась первая часть рабочей программы президентов. Главные темы переговоров касались вопросов внешней политики и необходимости координации действий в рамках решения актуальных вопросов. Главы трех государств также обсудили вопросы энергетической безопасности в регионе, повышения устойчивости к кризисным ситуациям, возможности укрепления трансграничного сотрудничества и развития инфраструктуры. Корабль пришвартовался в населенном пункте Чунова, в небольшой пристани у Музея современного искусства Данубиана. Там состоялось пленарное заседание, был рассмотрен ряд важных тем, связанных с трансграничным сотрудничеством, влиянием искусственного интеллекта на образование, а также с риском, который представляет цифровая среда для детей и молодежи. В рамках саммита S3 прошла презентация студенческих инновационных проектов. Наши страны, Словакию, Чехию и Австрию, представляли юные авторы трех школьных проектов в области инноваций и новых технологий. Подобная презентация состоялась и в 2025 году.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычукова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Мы посвятили ее важному событию. В 2026 году исполняется 100 лет Словацкому радио. Наши постоянные слушатели уже знают, что мы готовим цикл программ, посвященный этой теме, отдельные главы которого регулярно выходят в эфир. Сегодня я являюсь автором внеочередной программы этого цикла. В предстоящей передаче вас ждут встречи с гостями, жизнь которых связана со Словацким радио. Вначале мы поговорим с коллегой Петером Турчиком. Перед нашей беседой я вновь прочитала статью, которая была опубликована в популярном среди любителей истории журнале «Памятники и музеи». Статья называется «Радиоревью», посвященная истории. Я уверена, что каждый, кто прочитает эту статью, затем обязательно найдет в программе Словацкого радио эту передачу. И уверена, что никто не будет разочарован. Существует выражение, которое для нас должно стать неписаным правилом. Нужно знать историю, чтобы не повторять ошибки прошлого. И еще один фразеологизм хочу напомнить. Безусловно, все его помнят. Иван родства не помнящий. Так вот, Наш гость, журналист Петр Турчик, очень хочет, чтобы как можно больше людей знали о нашем, о своем прошлом и старались и в жизни не совершать прошлых ошибок. Второй гость нашей программы тоже коллега Анка Жидыкова. У нее очень интересная и ответственная работа. Анечка является одной из хранительниц нашей истории. Наверное, вы уже догадались, что моя собеседница работает в архиве Словацкого радио. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
3: Словацкое радио 100 лет в эфире.
2: Уважаемые друзья, этот сюжет мы посвящаем столетию Словацкого радио. Вас ждут очередные встречи. Журналистом Петром Турчиком мы знакомы давно, с 90-х годов прошлого века. Его профессиональная жизнь на протяжении десятилетий связана со Словацким радио. Поэтому я и решила пригласить его в нашу программу. Наша беседа начиналась так.
4: Вначале нашей беседы я хочу сказать, что у меня давно была мечта, связанная с будущей профессией. Я всегда хотел работать на радио, даже когда был мальчишкой. Потом, в юности, как и большинство ровесников, увлекался спортом. Окончив среднюю школу, поступил в университет на педагогический факультет. Мне повезло, так как и в средней школе, и в вузе у меня были прекрасные педагоги. Я многому у них научился, все это потом пригодилось в моей профессиональной жизни. Поэтому можно сказать, что программы, которые мы создаем с коллегами, предназначены любознательным людям, у этой группы людей процесс познания никогда не заканчивается. У меня есть один важный плюс — это педагогическое образование. Поэтому я разбираюсь в соответствующей методике, то есть имею представление, как привлечь внимание слушателя.
5: Я сам пришел в року 1993.
4: Моя работа на радио началась в 1993 году. Меня приняли в информационную редакцию. Скажу откровенно, что через 20 лет я уже устал от этого рода деятельности. Именно в это время, в 2009 году, руководство радио решило обновить программу, которой дали название «История магистра Вита». И я с большим удовольствием подключился к этому проекту.
2: Друзья, я хочу сделать небольшое пояснение к этому циклу. Перевод названия этой ставшей популярной программы подразумевает, что история – это наш учитель жизни. Но следует подчеркнуть тот факт, что важные события в жизни народов практически всегда происходили без учета исторического опыта, поскольку политики, а также их советники, не располагали знаниями, которые помогли бы им найти наиболее подходящее решение сложных социальных и политических проблем или конфликтов. Ну а что касается авторов программ, то они рассказывают о важных исторических событиях, анализируя их воздействие на нашу современную жизнь.
5: То была фантастическая шанс достать взделывание в том добром слова смысла.
4: То есть мы получили уникальный шанс, связанный с новой формой образовательного процесса на радио. Это был замечательный творческий период. Мы были благодарны руководству радио, которое поддержало наш проект.
5: Потом пришел такой момент сполупраца с коллегом Робом Котьяном.
4: Спустя некоторое время началось сотрудничество с журналистом Робертом Котьяном. Коллега предложил новый проект под названием «История ЧС», то есть «История Чехословакии». Но в итоге мы решили сосредоточиться на главных исторических событиях, связанных со Словакией. Наш сериал получил название «История.СК». Первые выпуски вышли в эфир в 2012 году. Мы выбрали практически традиционный формат. В студии два ведущих беседуют с двумя гостями.
2: Безусловно, мне было интересно узнать, как ведущие выбирают гостей. Не является секретом, что не каждый ученый-историк способен заинтересовать аудиторию. А что касается таких радиобесед, то слушатель поступает очень просто – выключает приемник.
4: К настоящему времени мы подготовили почти 400 программ. Мы стараемся приглашать в студию специалистов, у которых есть педагогические навыки. Практически все наши гости смогли увлечь слушателей. Безусловно, мы посещаем различные семинары, конференции. Именно там встречаем знающих, интересных собеседников. К сожалению, не все владеют даром речи. Просто у кого-то есть такая замечательная способность, подаренная природой. Именно таких людей мы приглашаем к микрофону.
2: Для нас, журналистов, огромное значение имеет и обратная связь. Я спросила у Петра Турчика, какие темы вызвали самый большой интерес у современного слушателя.
5: К
4: сожалению, в данном плане не были реализованы опросы, связанные с численностью слушательской аудитории. И этим мы отличаемся от телевидения, там действуют так называемые people-метры, то есть специальное электронное устройство, подсоединяемое к телевизору и предназначенное для сбора сведений об аудитории телевидения. Но у нас есть другой способ, как узнать о популярности наших программ. Когда мы приглашаем в студию того или иного гостя, то они всегда с удовольствием соглашаются, подчеркивая, что следят за нашими программами. И это самая высокая оценка, которую мы можем получить. А недавно у меня прошла замечательная встреча. Токарь из города Кисуцкое Новое Место приехал в Братиславу, чтобы встретиться и поговорить со мной. Он сказал, что слушает наши программы во время работы. Такие слова вдохновляют каждого журналиста, создающего подобные программы. И еще об одной интересной встрече хочу рассказать. Как-то я встретился с парнями-строителями, которые возводят деревянные дома. И вот что они мне рассказали. Они не только слушают наши передачи, но и записывают их на телефон, а потом во время работы все вместе их слушают. Мы очень благодарны руководству радио, которое ежегодно поддерживает наш новый проект. В год выходит 24 программы, посвященные разным темам.
2: Друзья, напоминаю, что сегодня в нашу студию мы пригласили коллегу по радио, журналиста Петера Турчика. Следующий вопрос касался конкретных тем, которым были посвящены программы.
5: Дейны Русска а Советского Звезу. А и шли мы от...
4: Мы подготовили цикл программ, посвященных Советскому Союзу и современной России. Начали с Владимира Ильича Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева и продолжили уже современными политиками – Горбачевым, Ельциным. Очень интересная и сложная тема. Нужно было найти высококвалифицированных специалистов, и это было достаточно сложно. В результате нашими собеседниками были политологи, историки. Их профессиональная деятельность посвящена изучению событий, связанных с Восточной и Центральной Европой. Мне кажется, что нам удалось подготовить объективный сериал, связанный с этой сложной, но очень интересной темой. Ведь Россия, Советский Союз, на протяжении долгих десятилетий, даже столетий, определяла и определяет ход истории в мире. И еще одно важное замечание. Мы не можем обвинять народ в ошибках, совершенных политиками. Мы отрицаем концепцию коллективной вины. А что касается отечественной истории, то подобная проблема была связана с Первой Словацкой Республикой. Напомню, что она существовала с 14 марта 1939 года по 4 апреля 1945 года. Это было марионеточное государство, сателлит нацистской Германии, возникшее после распада Чехословакии. Режим характеризовался как клерикально-фашистская диктатура под руководством президента Йозефа Тиса. Повторю, что тема сложная, но и об этом нужно говорить. 10 программ мы посвятили Германии. Нельзя было обойти стороной политические процессы, которые прошли в Чехословакии в конце 40-х, начале 50-х годов 20 века. И еще одна сложная тема прозвучала в наших программах. Это югославские события, которые произошли после смерти Йосипа Броз Тита. Мы стремимся создать правдивую картину нашего исторического прошлого.
2: Осенью 2025 года многолетняя работа наших коллег по радио Петера Турчика и Роберта Котиана получила высокую оценку специалистов. Вот что об этом нам рассказал наш сегодняшний собеседник.
4: Действительно, мы очень рады, что наша работа нашла положительный отклик. Награду мы получили от журнала «Памятники и музеи». Для нас это был очень приятный подарок. Причем необходимо сказать, что в группу претендентов на премию включили десятки людей, деятельность которых была и есть непосредственно связана с нашей историей, с нашей культурой. Очень достойное сообщество. И мы также оказались в этом списке. В журнале появилась статья, посвященная нашей деятельности. Но необходимо подчеркнуть и тот факт, что высокую награду мы получили благодаря гостям наших программ.
2: Последний традиционный вопрос связан с планами на текущий год.
4: В этом году в эфир вновь выходят 24 программы. Мы рассказываем о событиях Второй мировой войны на Тихом океане, Юго-Восточной Азии, а также о том, как развивается этот регион на протяжении последних 80 лет. Затем подготовили еще один интересный материал, связанный с Древней Персией. То есть мы хотим напомнить нашим любознательным радиослушателям, что это была первая в мире сверхдержава. Как оказалось, сегодня это очень актуальная тема.
3: Словацкое радио 100 лет в эфире.
2: Друзья, мы хотели бы, чтобы в этой программе прозвучала мелодия, которая в последнее время стала самой популярной на радио. Итак, мы предлагаем вашему вниманию песню, которая называется «Сам Себоу», то есть «Сам по себе». Она получила приз публики в 2025 году.
6: Dnes začínam ráno tou najlepšou kávou, nič ma nerozhodí, veď je krásne ráno, tak pustím si hudbu, čo baví ma stále, nech mám tu pohodu.

0: Друзья, мы продолжаем программу, посвященную столетию общественно-правового Словацкого радио. Ну а сейчас мы заглянем в Святая Святых Радио, в его архив. Гость программы Анка Жидыкова. Работает она в архиве уже более 20 лет. С чего началась наша беседа? С главных сокровищ архива Словацкого радио.
1: Наша najstaršia nahrávka pochádza z 90-tych rokov minulého 19-storočia.
2: Самая старая запись, которая у нас бережно хранится, это уникальный документ, сделанный в 90-е годы 19 века. На записи звучит голос Томаса Эдисона, выдающегося американского изобретателя и предпринимателя, запатентовавшего более 1000 устройств, включая фонограф. Голос Эдисона тоже был записан с помощью фонографа. Есть и другие редкие записи голосов выдающихся людей, которые были сделаны в конце 19-го, начале 20 века. Думаю, что вашим слушателям будет интересно узнать, что у нас хранится запись с голосом великого Льва Николаевича Толстого. Можно также услышать голос австро-венгерского императора Франца Иосифа I. А что касается первой половины прошлого века, то это не только записи с выступлениями президентов Томаша Гаррика Масарика, Эдварда Бениша, но и известных писателей, поэтов, представителей науки и культуры. Например, в 1942 году был записан разговор с писательницей Терезией Вансовой. Она вспоминала, как много лет назад, когда она была девочкой, в Словакии, на ее малой родине, в Зволинской Слатине, отмечали Рождество. Кстати, я тоже родом оттуда, и я уверена, что практически каждый словак в нашем архиве найдет материал, связанный с его родным краем, даже если это небольшая деревня или поселок. Все радиодокументы мы бережно храним.
0: Мне было интересно узнать, кто пользуется услугами архива Словацкого радио.
1: Ходя окрем студентов, которые работают на своих студентских работах.
2: Кроме студентов, которые работают над своими дипломами, к нам приходят с различными просьбами, например, сценаристы, драматурги, режиссеры и даже актеры, а также литературоведы, музыковеды, историки, ученые, работающие в самых разных направлениях. Короче, список наших гостей очень-очень длинный.
0: Несколько лет назад я побывала в городе Мартине. Там находится Национальная библиотека Словакии. В ней свыше 5 миллионов единиц хранения, включая уникальные коллекции, исторические документы, подлинное культурное наследие словацкого народа. Так вот, мне удалось наблюдать за тем, как проходит процесс цифровизации в этой библиотеке. Поэтому соответствующий вопрос я задала и своей собеседнице Анке Жидыковой. Безусловно, он был связан с радиоархивом.
1: Последних приблизно 15-16 роков є уж на обсах главне наших звукових документов дигитализованы.
2: За последние 15-16 лет значительная часть ценных звуковых документов уже была оцифрована. Теперь мы можем представлять их всем заинтересованным лицам. Что касается старых бобин, то они находятся в специальных хранилищах. Мы их храним как старые книги. Сейчас работаем над оцифровкой различных фольклорных фестивалей и подобных мероприятий. Существует план, в соответствии с которым мы вскоре проведем оцифровку бумажных документов и фотографий. В результате возникнет база данных, которая для всех имеет огромную ценность.
0: Когда я более 30 лет назад начала работать на радио, то наши программы записывались на бобины. С этим было связано

0: ešte zo začiatkov svojho pracovného pomeru.
1: Действительно, я тоже помню, как журналисты работали с этими бобинами, бережно переносили их в руках. Нам тоже много раз после случайного падения приходилось их собирать или даже восстанавливать разорвавшуюся ленту. Теперь работа в студиях проходит совсем по-другому.
2: Работа в радиоархиве требует специфических знаний. Где этому можно было научиться? Спросила я Анку Жидыкову.
0: Это очень специфический друг архива.
1: Вы правы. Работа в радиоархиве связана с определенной спецификой. Нужно подчеркнуть и тот факт, что архив Словацкого радио получил специальный статус, подчеркивающий его большое значение. А что касается меня и моих коллег, то у нас или историческое, или архивное образование.
2: И в завершении нашей встречи я попросила архивариуса Словацкого радио Анку Жидыкову выбрать для наших слушателей уникальную запись, которая находится в специальном хранилище Словацкого радио.
0: Например, когда говорим про русскоговорящую языковую область.
1: Думаю, что вашим слушателям будет интересно услышать голос знаменитого, легендарного российского диктора, народного артиста Юрия Левитана. Эта запись сделана с одним из самых главных событий 20 века.
3: Приказ Верховного Главнокомандующего генерал-полковнику Петрову. Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, преодолели Карпатский хребет и, овладев перевалами Лубковским, Русским, Ужовским, Верецким, Вышковским, Яблоновским, Татарским, продвинулись вглубь территории Чехословакии от 20 до 50 километров на фронте протяжением 275 километров.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
2: Уважаемые друзья, сегодня прозвучавший в эфире сюжет был посвящен столетнему юбилею Словацкого радио. Нашими гостями были журналист и ведущий Петер Турчик и радиоархивариус Анка Жидыкова. И на этом мы прощаемся с вами, друзья. Всего вам самого-самого доброго. Желаем вам прекрасно провести май, один из самых красивых месяцев года. Друзья, слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа «Радио Словакия Интернешнл».
5: Наш адрес: «Радио Словакия Интернешнл», СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Словакия стала одним из главных производителей боеприпасов во всей организации Североатлантического договора благодаря инвестициям в оружейную промышленность. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини после встречи представителей стран Бухарестской девятки Б9. По словам президента, НАТО едино и будет оставаться таковой, несмотря на то, что между странами-членами и Соединенными Штатами, как может казаться, существует напряженность. Безусловно, существует необходимость укрепления европейского компонента в рамках НАТО не как отдельной структуры, а для усиления ответственности за оборону и повышения наших возможностей по самообороне в рамках НАТО, что, конечно же, также связано с необходимостью увеличения расходов на оборону, сказал Пеллегрини. На саммите Бухарестской девятки президент Украины Владимир Зеленский проинформировал представителей стран Б9 о текущей ситуации на линии фронта, развитии военного конфликта, применении на поле боя самых современных технологий и количестве погибших. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини после завершения саммита. По его словам, война на Украине, по всей видимости, не имеет краткосрочного военного решения, которое позволило бы окончательно вернуть ситуацию в состояние, существовавшее до ее начала. Конфликт, как сказал Пеллегрини, чрезвычайно сложен. Во время визита в Баку председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши подписал меморандум с председателем Национального собрания Азербайджана Сахибой Гафаровой, что создает условия для более тесного межпарламентского сотрудничества. Раши также сообщил, что словацкой делегации удалось согласовать более жесткие условия сотрудничества между странами в оборонной промышленности. Меморандум о взаимопонимании между законодательными органами двух стран создает прямые рамки для сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и промышленности, а также определяет четкие правила и цели взаимного сотрудничества на ближайшие годы. Полиция следит за ситуацией с безопасностью на восточной границе Словацкой Республики. Заявление было сделано в ответ на массированное наступление российской армии в среду на Западную Украину. При этом руководство полиции сообщило, что уделяет повышенное внимание внутренней безопасности и находится в контакте с другими государственными органами безопасности. По его данным, ситуация на восточной границе Словакии в настоящее время спокойная. В школах будет действовать электронный этический кодекс по использованию искусственного интеллекта. Документ разработан как практическое руководство, цель которого – определить границы допустимого использования искусственного интеллекта и обеспечить правовую и методическую определенность для учителей, учеников и родителей. Он был разработан Ассоциацией искусственного интеллекта в сотрудничестве с некоммерческой организацией EduLab и Ассоциацией основных школ в Словакии. Руководство Словацкой национальной хоккейной сборной завершило формирование состава из 25 игроков для чемпионата мира 2026 года в Швейцарии. Во Фрибурге в распоряжении тренерского штаба будут 3 вратаря, 8 защитников и 14 нападающих. Защитник Райан Петровицкий и нападающие Шимон Петраш и Якуб Лацка не вошли в этот список, о чем сообщил главный тренер сборной Владимир Орсак.
0: Тема дня.
2: Учителя начальных и средних школ получат лицензии на использование языковой модели ChatGPT от OpenAI. Министр образования Томаш Друкер объявил на этой неделе о сотрудничестве с американской технологической компанией. Он считает, что искусственный интеллект уже является частью нашего общества, и дети зачастую имеют больше опыта его использования, чем их родители или учителя. Согласно прошлогодним исследованиям, от 8 до 9 из 10 молодых людей, детей, используют инструменты генеративного искусственного интеллекта. Если мы хотим, чтобы они использовали эти инструменты максимально эффективно, чтобы это не оказывало негативного влияния на развитие многих навыков, таких как критическое мышление, креативность или способность решать проблемы. Нам необходимо использовать их таким образом, чтобы это одновременно не ослабляло другие необходимые навыки молодого человека, заявил министр образования. Несколько месяцев назад Министерство образования приобрело около 20 тысяч лицензий на модель ChatGPT для педагогических факультетов. В рамках сотрудничества с OpenAI государство расширит использование генеративного искусственного интеллекта ChatGPT ЭДУ примерно для 80 тысяч учителей начальных и средних школ. Учителя смогут использовать эту модель на добровольной основе. Она может помочь им, например, в подготовке к урокам. По словам Друкера, государство будет оплачивать только те лицензии, которые учителя действительно будут использовать. Искусственный интеллект ни в коем случае не может заменить человеческий фактор в образовании. Его цель – помочь избавить многих учителей от рутины и дать им больше времени для того, что действительно важно – сосредоточиться на учениках, отношениях, поддерживать их и развивать, заверил глава Минобразования. Друкер добавил, что искусственный интеллект – это явление, которое не следует рассматривать как врага, а как помощника. Он может стать безопасной и полезной частью образования. По словам министра, модель искусственного интеллекта не будет обучаться на данных словацких школ. Министерство образования также намерено сотрудничать с технологической компанией OpenAI в области обратной связи. «Мы хотим сосредоточиться на исследованиях влияния инструментов искусственного интеллекта на результаты обучения. Мы будем сотрудничать с OpenAI на уровне наших двух университетов, которые в рамках новой структуры также являются центрами компетенции в области искусственного интеллекта», – добавил Друкер. По его словам, речь идет о Словацком техническом университете в Братиславе и техническом университете в Кошице. Статистика OpenAI показывает, что чат GPT еженедельно используют около 950 миллионов человек, в основном молодежь. Данные говорят нам о том, что 20% разговоров связаны с преподаванием и обучением. Люди используют чат GPT как образовательную платформу, но, конечно, нам нужно работать над тем, чтобы это использование осуществлялось ответственно, способствуя развитию критического мышления, креативности и когнитивных навыков, сказала Джейна Дивани, вице-президент OpenAI по вопросам образования.
3: Дорогие слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о дальнейшем содержании нашей передачи. Вначале мы затронем вопросы словацко-венгерского сотрудничества в приграничных районах, которыми активно занимался недавно ушедший из жизни профессор Жолт Гурблак. Летний туристический сезон в Словакии выглядит многообещающе. Об этом будет наш следующий сюжет. И, наконец, мы побываем в бывшем королевском городе Кешмарок на востоке Словакии. Надеемся, друзья, что наша программа вас заинтересовала, и вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.
3: Отношения между Словакией и Венгрией, двумя соседними странами с долгой общей историей, сложны и формируются не только текущими политическими и экономическими интересами, но и наследием прошлого. Несмотря на исторические различия и периодически возникающую напряженность из-за разной интерпретации этого самого прошлого, Словакия и Венгрия в настоящее время сталкиваются со многими общими проблемами, требующими активного сотрудничества. Историей словацко-венгерских взаимоотношений в области экономики занимался старший преподаватель кафедры экономики факультета национальной экономики Экономического университета в Братиславе Жолт Гурблак. Мы записали с ним разговор совсем недавно. Уже в процессе подготовки передачи к эфиру мы узнали о скоропостижной кончине Жолта Гурблака, которому было всего 54 года. Но мы все-таки решили дать этот разговор в эфир в память о профессоре. Он говорил, почему его интересует именно история.
4: Это однозначно. Садомна тоже укончил сам историю.
5: Учитывая то, что я получил и историческое, и экономическое образование, то вполне логично, что обе области меня интересуют. К тому же их можно научно совместить. Очевидно, что у экономики и истории есть множество точек соприкосновения.
3: Недавно Жолт Гурблак опубликовал монографию, посвященную экономике Южной Словакии, тех регионов, где проживает преимущественно венгерское меньшинство, что послужило мотивом для написания этой работы.
5: В историческом плане, то есть во временном отношении, необходимо немного уточнить, что речь идет о периоде нормализации, то есть с 1969 по 1989 год. Основной мотив написания этой книги заключался в том, что несколько лет назад я совершил докторскую диссертацию, и моей задачей было проанализировать отношение Коммунистической партии Чехословакии и Компартии Словакии к экономическим реформам Венгерской Народной Республики. Хотя материалы были готовы, я решил не развивать первоначальную тему в книжной форме, а сделать что-то другое, поскольку у двух соседних государств, естественно, должно быть много точек соприкосновения. Я решил немного сузить первоначальную проблематику, а именно влияние Венгрии на Чехословакию в 70-х и 80-х годах прошлого века, и сосредоточиться только на пограничных вопросах, то есть на том, как экономика Венгрии повлияла тогда на экономические реформы в Чехословакии, в частности в Словакии, а конкретно в приграничных районах, известных тем, что там проживает значительная часть венгерского меньшинства.
3: Как сказалось на развитии региона то, что современная Словакия и современная Венгрия прежде входили в состав одного венгерского королевства.
4: И это значит, с одним на то, что мы уже раз вспоминал, что в том часе, ако доброе время...
5: Как мы хорошо знаем, в то время, в эпоху социализма, существовали различные ограничения, как политические, так и физические. Было сложнее пересекать границу, но общий язык жителей в приграничных областях в некоторой степени помогал справляться с ограничениями. Венгероязычное население Чехословакии и Словакии лучше понимало ситуацию, больше следило за экономическими реформами, политическими и прочими событиями в Венгрии.
3: Имело ли в то время место сотрудничество предприятий, расположенных на территории Южной Словакии, с венгерскими?
5: Учитывая, что в то время все управлялось централизованно, предприятия не могли принимать решения самостоятельно. Однако, хотя существовали определенные ограничения, все-таки предпринимались попытки наладить связи между странами Восточного блока. Даже правительство, тогдашнее руководство областей и районов, были заинтересованы в сотрудничестве на уровне предприятий.
3: А как сегодня выглядит сотрудничество приграничных регионов Словакии и Венгрии в экономической или же культурной сфере?
5: В настоящее время ситуация принципиально иная. Мы не только пережили падение железного занавеса, уже 20 лет являемся членами Европейского Союза. Одна из главных идей создания этой международной организации – объединение соседних регионов, приграничных областей, например, для создания еврозон. По обе стороны границы в этом заинтересованы не только сами люди, но и правительство, Европейский Союз также поддерживают межграничное сотрудничество. Границ практически нет, люди уже могут работать в другой стране, свободно пересекая границу. Компании свободно осуществляют маркетинговые операции по обе стороны границы. Взаимные инвестиции, трудоустройство. Практически ни в каких областях нет никаких ограничений. Конечно, существуют определенные различия на правовом поле, но помимо этого ограничений практически нет.
3: Утверждал специалист по истории экономики Жолт Горбулак, который, к сожалению, скоропостижно скончался в возрасте 54 лет накануне выхода передачи в эфир. Этим летом в Словакии ожидается увеличение числа туристов, в основном отечественных. Из-за войны на Ближнем Востоке может также возрасти и число иностранных клиентов. Помимо словаков, наибольший интерес к отдыху в нашей стране проявляют чехи, поляки и венгры. Впрочем, как и всегда, соседи все-таки. Отели также отмечают повышенный интерес к бронированию.
5: Текущая заполняемость наших отелей в июле и августе примерно на 7% выше, чем за тот же период прошлого года.
3: Заявил пресс-секретарь Татры Монтан Резорт Мариан Галайда. С оптимизмом смотрит на грядущий летний сезон Луция Блашкова, директор региональной туристической организации «Регион Высокие Татры».
6: С начала года количество бронирований растет. Количество первичных бронирований на летний период уже составляет около 15%, поэтому лето выглядит многообещающим.
3: Далее Зузана Ильяшева, руководитель отдела коммуникации Национальной организации по продвижению туризма «Словакия Тревел».
6: Процентное соотношение посетителей, например, за предыдущие годы показывает, что более 60% отдыхающих в Словакии – сами словаки. Новые туристы могут приехать в Словакию еще и потому, что здесь они будут чувствовать себя в безопасности. В частности, мы ориентируемся на израильских туристов, то есть на жителей Израиля, пропагандируя возможность отдыха для них в безопасной Словакии. Они уже являются нашей постоянной клиентурой, например, на словацких курортах, хотя бы в Песчаных.
3: И по мнению владельцев отелей, Словакия может использовать военный конфликт на Ближнем Востоке в своих интересах. Представитель Ассоциации отелей и ресторанов Словацкой Республики Мартин Новотный, затем Луция Блажкова из организации «Регион Высокие Татры».
7: Возможно, нестабильная ситуация в ближневосточном регионе будет способствовать тому, что Словакия станет более заметной как безопасное место для отдыха.
6: Предполагается, что туристы, планировавшие путешествия за пределами Европы, останутся в Европе. И именно в этом заключается возможность для наших татар. Я твердо верю, что эта глобальная ситуация нам поможет, и у нас в Словакии действительно будет отличный летний сезон.
3: Владельцы отелей ожидают наибольшего количества бронирований в конце мая и начале июня.

0: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. В следующем сюжете Ирена Горожанкина пригласит вас в бывший королевский город Кежмарок.
1: С нами по Словакии.
2: Здравствуйте, друзья! Словакия – удивительная страна в центре Европы, которая может похвастаться не только живописными пейзажами, но и захватывающей историей. На протяжении столетий здесь переплетались судьбы людей разных национальностей. Путешествие по истории Словакии – это не просто летопись событий, а живой рассказ о народе, который сумел сохранить свою самобытность и достоинство, несмотря на все испытания. Сегодня я хочу рассказать об очаровательном городке, который расположился в Восточной Словакии на реке Попрат между высокими Татрами и горным массивом Левочиски-Врыхи. И называется он Кежмарок. Город возник в 13 столетии при объединении трех близких поселений – славянских рыбаков, королевских пограничных стражей и немецких шахтеров. Последние как раз и приложили свою руку к названию города. И вот как это было. В 1269 году Кежмарок получил право открыть рынок. По тем временам не только исключительно важное для жителей экономическое событие, но и фактор, повышающий статус города. Более того, название города как раз и происходит от названия рынка, которое изначально произносилось по-немецки. На этом рынке продавался только один продукт – сыр. И изначально немецкое название Кежмарка – «Кезмарк», образовано от «Кезимаркт», что по-немецки означает «сырный рынок». В средние века Кежмарок экономически процветал. Это был богатый торговый и ремесленный город. Здесь жили красильщики, ювелиры, рыбаки, кузнецы, суконщики и шорники. В 17 столетии в Кежмарке было образовано более 20 гильдий, что относило его к самым развитым городам в тогдашнем Венгерском королевстве. Сегодня улицы Кежмарка окаймляют свидетели минувших столетий – готические, ренессансные и барочные дома ремесленников и торговцев. А доминантой города является величественный Кежмарский град – крупнейший полностью сохранившийся замок в регионе Спиш. Первое письменное упоминание о нем датируется 15 веком. Вход в замок идет через огромную четырехстороннюю башню, в которой когда-то находился оборонительный подъемный мост. Множество арок, вытянутые в высоту окна, остроконечные башенки и аристократическое убранство замка и сегодня способно перенести посетителей в мир средневековья. Сейчас тут расположен музей с уникальными экспонатами. Кроме замка, Кежмарок может похвастаться новым евангелическим костелом, зданием ратуши и полностью построенным из дерева артикулярным троицким костелом, который заслуживает особого внимания. С большей долей уверенности я могу сказать, что такого второго храма на территории континента точно не найти. Деревянный храм Пресвятой Троицы с исключительно ценным убранством интерьера, исторический памятник и гордость Кежмарка. Костел пристроили в 1717 году к более раннему каменному сакральному строению XVI века, которое в наши дни является резницей. При создании этого уникального деревянного храма из тисы и красной ели не было использовано ни одного куска металла. Барочный интерьер церкви тоже выполнен из дерева. Особенно ценным с художественной точки зрения является церковный орган с деревянными трубами. Орган в храме датирован 1729 годом. Строительство этого храма происходило во времена несвободы протестантов, когда они могли строить церкви только на точно определенных местах и из самого дешевого строительного материала. И вот, благодаря этой исторической действительности, сегодня мы являемся свидетелями архитектурного шедевра. Строитель Мютерман возвел храм в виде греческого креста. Церковный свод лежит на наружных стенах из елового дерева и на четырех подпорных столбах из тиса. Центральный мотив алтаря – распятие Христа. Вверху находится Святая Троица, именем которой названа церковь. Кафедру украшают фигуры ветхозаветных пророков, а поддерживает ее фигура ангела. Церковная кафедра расположена так, что ее видно из любого места в костеле. Несмотря на то, что храм протестантский, он богато декорирован и расписан и является вершиной народного барокко. А еще известен Кижмарок фестивалем «Европейское народное ремесло», в котором не раз принимала участие Елена Артынская из Беларуси.
3: Фестиваль «Европейское народное ремесло» в Кижмарке – крупнейшая презентация народных ремесел в Словакии, и проводится он в июле. Свои изделия на нем представляют мастера традиционных ремесел не только из Словакии, но и со всей Европы, которые прямо на месте демонстрируют свое умение. Для меня это незабываемое событие. Практически все участники одеты в национальные костюмы, что создает атмосферу праздника, даже какой-то сказки, потому что все это происходит под стенами средневекового города. Я работаю в технике холодной ковки, и на фестивале я показывала свои мастер-классы.

0: удовольствие. Средневековые улочки, украшенные разноцветными домами, дарят атмосферу уюта и умиротворенности. А высокие Татры, как и много веков тому назад, охраняют город и создают захватывающие пейзажи в любое время года.
1: Уважаемые слушатели, на сегодня все. Мы прощаемся с вами до следующего эфира. Над передачей работали Алена Ганева, Ирена Горожанкина и Абдул Арут. Желаем вам всего доброго. Услышимся.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Словакия стала одним из главных производителей боеприпасов во всей организации Североатлантического договора благодаря инвестициям в оружейную промышленность. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини после встречи представителей стран Бухарестской девятки Б9. По словам президента, НАТО едино и будет оставаться таковой, несмотря на то, что между странами-членами и Соединенными Штатами, как может казаться, существует напряженность. Безусловно, существует необходимость укрепления европейского компонента в рамках НАТО не как отдельной структуры, а для усиления ответственности за оборону и повышения наших возможностей по самообороне в рамках НАТО, что, конечно же, также связано с необходимостью увеличения расходов на оборону, сказал Пеллегрини. На саммите Бухарестской девятки президент Украины Владимир Зеленский проинформировал представителей стран Б9 о текущей ситуации на линии фронта, развитии военного конфликта, применении на поле боя самых современных технологий и количестве погибших. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини после завершения саммита. По его словам, война на Украине, по всей видимости, не имеет краткосрочного военного решения, которое позволило бы окончательно вернуть ситуацию в состояние, существовавшее до ее начала. Конфликт, как сказал Пеллегрини, чрезвычайно сложен. Во время визита в Баку председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши подписал меморандум с председателем Национального собрания Азербайджана Сахибой Гафаровой, что создает условия для более тесного межпарламентского сотрудничества. Раши также сообщил, что словацкой делегации удалось согласовать более жесткие условия сотрудничества между странами в оборонной промышленности. Меморандум о взаимопонимании между законодательными органами двух стран создает прямые рамки для сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и промышленности, а также определяет четкие правила и цели взаимного сотрудничества на ближайшие годы. Полиция следит за ситуацией с безопасностью на восточной границе Словацкой Республики. Заявление было сделано в ответ на массированное наступление российской армии в среду на Западную Украину. При этом руководство полиции сообщило, что уделяет повышенное внимание внутренней безопасности и находится в контакте с другими государственными органами безопасности. По его данным, ситуация на восточной границе Словакии в настоящее время спокойная. В школах будет действовать электронный этический кодекс по использованию искусственного интеллекта. Документ разработан как практическое руководство, цель которого – определить границы допустимого использования искусственного интеллекта и обеспечить правовую и методическую определенность для учителей, учеников и родителей. Он был разработан Ассоциацией искусственного интеллекта в сотрудничестве с некоммерческой организацией EduLab и Ассоциацией основных школ в Словакии. Руководство Словацкой национальной хоккейной сборной завершило формирование состава из 25 игроков для чемпионата мира 2026 года в Швейцарии. Во Фрибурге в распоряжении тренерского штаба будут 3 вратаря, 8 защитников и 14 нападающих. Защитник Райан Петровицкий и нападающие Шимон Петраш и Якуб Лацко не вошли в этот список, о чем сообщил главный тренер сборной Владимир Орсак.
0: Тема дня.
2: Учителя начальных и средних школ получат лицензии на использование языковой модели ChatGPT от OpenAI. Министр образования Томаш Друкер объявил на этой неделе о сотрудничестве с американской технологической компанией. Он считает, что искусственный интеллект уже является частью нашего общества, и дети зачастую имеют больше опыта его использования, чем их родители или учителя. Согласно прошлогодним исследованиям, от 8 до 9 из 10 молодых людей, детей, используют инструменты генеративного искусственного интеллекта. Если мы хотим, чтобы они использовали эти инструменты максимально эффективно, чтобы это не оказывало негативного влияния на развитие многих навыков, таких как критическое мышление, креативность или способность решать проблемы. Нам необходимо использовать их таким образом, чтобы это одновременно не ослабляло другие необходимые навыки молодого человека, заявил министр образования. Несколько месяцев назад Министерство образования приобрело около 20 тысяч лицензий на модель ChatGPT для педагогических факультетов. В рамках сотрудничества с OpenAI государство расширит использование генеративного искусственного интеллекта ChatGPT ЭДУ примерно для 80 тысяч учителей начальных и средних школ. Учителя смогут использовать эту модель на добровольной основе. Она может помочь им, например, в подготовке к урокам. По словам Друкера, государство будет оплачивать только те лицензии, которые учителя действительно будут использовать. Искусственный интеллект ни в коем случае не может заменить человеческий фактор в образовании. Его цель – помочь избавить многих учителей от рутины и дать им больше времени для того, что действительно важно – сосредоточиться на учениках, отношениях, поддерживать их и развивать, заверил глава Минобразования. Друкер добавил, что искусственный интеллект – это явление, которое не следует рассматривать как врага, а как помощника. Он может стать безопасной и полезной частью образования. По словам министра, модель искусственного интеллекта не будет обучаться на данных словацких школ. Министерство образования также намерено сотрудничать с технологической компанией OpenAI в области обратной связи. Мы хотим сосредоточиться на исследованиях влияния инструментов искусственного интеллекта на результаты обучения. Мы будем сотрудничать с OpenAI на уровне наших двух университетов, которые в рамках новой структуры также являются центрами компетенции в области искусственного интеллекта, добавил Друкер. По его словам, речь идет о Словацком техническом университете в Братиславе и Техническом университете в Кошице. Статистика OpenAI показывает, что чат GPT еженедельно используют около 950 миллионов человек, в основном молодежь. Данные говорят нам о том, что 20% разговоров связаны с преподаванием и обучением. Люди используют чат GPT как образовательную платформу, но, конечно, нам нужно работать над тем, чтобы это использование осуществлялось ответственно, способствуя развитию критического мышления, креативности и когнитивных навыков, сказала Джейна Дивани, вице-президент OpenAI по вопросам образования.
3: Дорогие слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о дальнейшем содержании нашей передачи. Вначале мы затронем вопросы словацко-венгерского сотрудничества в приграничных районах, которыми активно занимался недавно ушедший из жизни профессор Жолт Гурблак. Летний туристический сезон в Словакии выглядит многообещающе. Об этом будет наш следующий сюжет. И, наконец, мы побываем в бывшем королевском городе Кешмарок на востоке Словакии. Надеемся, друзья, что наша программа вас заинтересовала, и вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного вам прослушивания!
0: Радио Словакия Интернешнл.
3: Отношения между Словакией и Венгрией, двумя соседними странами с долгой общей историей, сложны и формируются не только текущими политическими и экономическими интересами, но и наследием прошлого. Несмотря на исторические различия и периодически возникающую напряженность из-за разной интерпретации этого самого прошлого, Словакия и Венгрия в настоящее время сталкиваются со многими общими проблемами, требующими активного сотрудничества. Историей словацко-венгерских взаимоотношений в области экономики занимался старший преподаватель кафедры экономики факультета национальной экономики Экономического университета в Братиславе Жолт Гурблак. Мы записали с ним разговор совсем недавно. Уже в процессе подготовки передачи к эфиру мы узнали о скоропостижной кончине Жолта Гурблака, которому было всего 54 года. Но мы все-таки решили дать этот разговор в эфир в память о профессоре. Он говорил, почему его интересует именно история.
4: Учитывая то, что я получил и историческое, и экономическое образование, то вполне логично, что обе области меня интересуют. К тому же их можно научно совместить. Очевидно, что у экономики и истории есть множество точек соприкосновения.
3: Недавно Жолт Гурблак опубликовал монографию, посвященную экономике Южной Словакии, тех регионов, где проживает преимущественно венгерское меньшинство. Что послужило мотивом для написания этой работы?
4: В историческом плане, то есть во временном отношении, необходимо немного уточнить, что речь идет о периоде нормализации, то есть с 1969 по 1989 год. Основной мотив написания этой книги заключался в том, что несколько лет назад я совершил докторскую диссертацию, и моей задачей было проанализировать отношение Коммунистической партии Чехословакии и Компартии Словакии к экономическим реформам Венгерской Народной Республики. Хотя материалы были готовы, я решил не развивать первоначальную тему в книжной форме, а сделать что-то другое, поскольку у двух соседних государств, естественно, должно быть много точек соприкосновения. Я решил немного сузить первоначальную проблематику, а именно влияние Венгрии на Чехословакию в 70-х и 80-х годах прошлого века, и сосредоточиться только на пограничных вопросах, то есть на том, как экономика Венгрии повлияла тогда на экономические реформы в Чехословакии, в частности в Словакии, а конкретно в приграничных районах, известных тем, что там проживает значительная часть венгерского меньшинства.
3: Как сказалось на развитии региона то, что современная Словакия и современная Венгрия прежде входили в состав одного венгерского королевства.
5: Это значительно садом на то, что мы уже сейчас вспоминал, что в том часе, как добре время...
4: Как мы хорошо знаем, в то время, в эпоху социализма, существовали различные ограничения, как политические, так и физические. Было сложнее пересекать границу, но общий язык жителей в приграничных областях в некоторой степени помогал справляться с ограничениями. Венгероязычное население Чехословакии и Словакии лучше понимало ситуацию, больше следило за экономическими реформами, политическими и прочими событиями в Венгрии.
3: Имело ли в то время место сотрудничества предприятий, расположенных на территории Южной Словакии, с венгерскими?
4: Учитывая, что в то время все управлялось централизованно, предприятия не могли принимать решения самостоятельно. Однако, хотя существовали определенные ограничения, все-таки предпринимались попытки наладить связи между странами Восточного блока. Даже правительство, тогдашнее руководство областей и районов, были заинтересованы в сотрудничестве на уровне предприятий.
3: А как сегодня выглядит сотрудничество приграничных регионов Словакии и Венгрии в экономической или же культурной сфере?
4: В настоящее время ситуация принципиально иная. Мы не только пережили падение железного занавеса, уже 20 лет являемся членами Европейского Союза. Одна из главных идей создания этой международной организации – объединение соседних регионов, приграничных областей, например, для создания еврозон. По обе стороны границы в этом заинтересованы не только сами люди, но и правительство, Европейский Союз также поддерживают межграничное сотрудничество. Границ практически нет, люди уже могут работать в другой стране, свободно пересекая границу. Компании свободно осуществляют маркетинговые операции по обе стороны границы. Взаимные инвестиции, трудоустройство. Практически ни в каких областях нет никаких ограничений. Конечно, существуют определенные различия на правовом поле, но помимо этого ограничений практически нет.
3: Утверждал специалист по истории экономики Жолт Горбулак, который, к сожалению, скоропостижно скончался в возрасте 54 лет накануне выхода передачи в эфир. Этим летом в Словакии ожидается увеличение числа туристов, в основном отечественных. Из-за войны на Ближнем Востоке может также возрасти и число иностранных клиентов. Помимо словаков, наибольший интерес к отдыху в нашей стране проявляют чехи, поляки и венгры. Впрочем, как и всегда, соседи все-таки. Отели также отмечают повышенный интерес к бронированию.
4: Текущая заполняемость наших отелей в июле-августе примерно на 7% выше, чем за тот же период прошлого года,
3: заявил пресс-секретарь Татры Монтан Резорт Мариан Галайда. С оптимизмом смотрит на грядущий летний сезон Луция Блашкова, директор региональной туристической организации «Регион Высокие Татры».
6: С начала года количество бронирований растет. Количество первичных бронирований на летний период уже составляет около 15%, поэтому лето выглядит многообещающим.
3: Далее Зузана Ильяшева, руководитель отдела коммуникации Национальной организации по продвижению туризма «Словакия Тревел».
6: Процентное соотношение посетителей, например, за предыдущие годы показывает, что более 60% отдыхающих в Словакии – сами словаки. Новые туристы могут приехать в Словакию еще и потому, что здесь они будут чувствовать себя в безопасности. В частности, мы ориентируемся на израильских туристов, то есть на жителей Израиля, пропагандируя возможность отдыха для них в безопасной Словакии. Они уже являются нашей постоянной клиентурой, например, на словацких курортах, хотя бы в Песчаных.
3: И по мнению владельцев отелей, Словакия может использовать военный конфликт на Ближнем Востоке в своих интересах. Представитель Ассоциации отелей и ресторанов Словацкой Республики Мартин Новотный, затем Луция Блашкова из организации «Регион Высокие Татры».
4: Возможно, нестабильная ситуация в ближневосточном регионе будет способствовать тому, что Словакия станет более заметной как безопасное место для отдыха.
6: Предполагается, что туристы, планировавшие путешествия за пределами Европы, останутся в Европе. И именно в этом заключается возможность для наших татар. Я твердо верю, что эта глобальная ситуация нам поможет, и у нас в Словакии действительно будет отличный летний сезон.
3: Владельцы отелей ожидают наибольшего количества бронирований в конце мая и начале июня.

0: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. В следующем сюжете Ирена Горожанкина пригласит вас в бывший королевский город Кежмарок.
1: С нами по Словакии.
2: Здравствуйте, друзья! Словакия – удивительная страна в центре Европы, которая может похвастаться не только живописными пейзажами, но и захватывающей историей. На протяжении столетий здесь переплетались судьбы людей разных национальностей. Путешествие по истории Словакии – это не просто летопись событий, а живой рассказ о народе, который сумел сохранить свою самобытность и достоинство, несмотря на все испытания. Сегодня я хочу рассказать об очаровательном городке, который расположился в Восточной Словакии на реке Попрат между высокими Татрами и горным массивом Левочиски-Врыхи. И называется он Кежмарок. Город возник в 13 столетии при объединении трех близких поселений – славянских рыбаков, королевских пограничных стражей и немецких шахтеров. Последние как раз и приложили свою руку к названию города. И вот как это было. В 1269 году Кежмарок получил право открыть рынок. По тем временам не только исключительно важное для жителей экономическое событие, но и фактор, повышающий статус города. Более того, название города как раз и происходит от названия рынка, которое изначально произносилось по-немецки. На этом рынке продавался только один продукт – сыр. И изначально немецкое название Кежмарка – Кезмарк, образовано от «Кезимаркт», что по-немецки означает «сырный рынок». В средние века Кежмарок экономически процветал. Это был богатый торговый и ремесленный город. Здесь жили красильщики, ювелиры, рыбаки, кузнецы, суконщики и шорники. В 17 столетии в Кежмарке было образовано более 20 гильдий, что относило его к самым развитым городам в тогдашнем Венгерском королевстве. Сегодня улицы Кежмарка окаймляют свидетели минувших столетий – готические, ренессансные и барочные дома ремесленников и торговцев. А доминантой города является величественный Кежмарский град – крупнейший полностью сохранившийся замок в регионе Спиш. Первое письменное упоминание о нем датируется 15 веком. Вход в замок идет через огромную четырехстороннюю башню, в которой когда-то находился оборонительный подъемный мост. Множество арок, вытянутые в высоту окна, остроконечные башенки и аристократическое убранство замка и сегодня способно перенести посетителей в мир средневековья. Сейчас тут расположен музей с уникальными экспонатами. Кроме замка, Кежмарок может похвастаться новым евангелическим костелом, зданием ратуши и полностью построенным из дерева артикулярным Троицким костелом, который заслуживает особого внимания. С большей долей уверенности я могу сказать, что такого второго храма на территории континента точно не найти. Деревянный храм Пресвятой Троицы с исключительно ценным убранством интерьера, исторический памятник и гордость Кежмарка. Костел пристроили в 1717 году к более раннему каменному сакральному строению XVI века, которое в наши дни является резницей. При создании этого уникального деревянного храма из тисы и красной ели не было использовано ни одного куска металла. Барочный интерьер церкви тоже выполнен из дерева. Особенно ценным с художественной точки зрения является церковный орган с деревянными трубами. Орган в храме датирован 1729 годом. Строительство этого храма происходило во времена несвободы протестантов, когда они могли строить церкви только на точно определенных местах и из самого дешевого строительного материала. И вот, благодаря этой исторической действительности, сегодня мы являемся свидетелями архитектурного шедевра. Строитель Мюттерман возвел храм в виде греческого креста. Церковный свод лежит на наружных стенах из елового дерева и на четырех подпорных столбах из тиса. Центральный мотив алтаря – распятие Христа. Вверху находится Святая Троица, именем которой названа церковь. Кафедру украшают фигуры ветхозаветных пророков, а поддерживает ее фигура ангела. Церковная кафедра расположена так, что ее видно из любого места в костеле. Несмотря на то, что храм протестантский, он богато декорирован и расписан и является вершиной народного барокко. А еще известен Кижмарок фестивалем «Европейское народное ремесло», в котором не раз принимала участие Елена Артынская из Беларуси.
3: Фестиваль «Европейское народное ремесло» в Кижмарке – крупнейшая презентация народных ремесел в Словакии, и проводится он в июле. Свои изделия на нем представляют мастера традиционных ремесел не только из Словакии, но и со всей Европы, которые прямо на месте демонстрируют свое умение. Для меня это незабываемое событие. Практически все участники одеты в национальные костюмы, что создает атмосферу праздника, даже какой-то сказки, потому что все это происходит под стенами средневекового города. Я работаю в технике холодной ковки, и на фестивале я показывала свои мастер-классы. Однажды ко мне подошла девочка с папой и попросила сделать колечко. Она как завороженная смотрела, как рождается ее украшение. И когда кольцо было готово, у нее было столько счастья в глазах. Для меня это был очень волнующий момент. И я думаю, что все участники фестиваля несут своим творчеством радость, чтобы народное искусство помогало нам всем жить в гармонии и мире.
2: Гулять по Кижмарку – особое удовольствие. Средневековые улочки, украшенные разноцветными домами, дарят атмосферу уюта и умиротворенности. А высокие Татры, как и много веков тому назад, охраняют город и создают захватывающие пейзажи в любое время года.
0: Уважаемые слушатели, на сегодня все. Мы прощаемся с вами до следующего эфира. Над передачей работали Алена Ганева, Ирена Горожанкина и Абдул Арут. Желаем вам всего доброго. Услышимся.
1: Наш адрес.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Словакия стала одним из главных производителей боеприпасов во всей организации Североатлантического договора благодаря инвестициям в оружейную промышленность. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини после встречи представителей стран Бухарестской девятки Б9. По словам президента, НАТО едино и будет оставаться таковой, несмотря на то, что между странами-членами и Соединенными Штатами, как может казаться, существует напряженность. Безусловно, существует необходимость укрепления европейского компонента в рамках НАТО не как отдельной структуры, а для усиления ответственности за оборону и повышения наших возможностей по самообороне в рамках НАТО, что, конечно же, также связано с необходимостью увеличения расходов на оборону, сказал Пеллегрини. На саммите Бухарестской девятки президент Украины Владимир Зеленский проинформировал представителей стран Б9 о текущей ситуации на линии фронта, развитии военного конфликта, применении на поле боя самых современных технологий и количестве погибших. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини после завершения саммита. По его словам, война на Украине, по всей видимости, не имеет краткосрочного военного решения, которое позволило бы окончательно вернуть ситуацию в состояние, существовавшее до ее начала. Конфликт, как сказал Пеллегрини, чрезвычайно сложен. Во время визита в Баку председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши подписал меморандум с председателем Национального собрания Азербайджана Сахибой Гафаровой, что создает условия для более тесного межпарламентского сотрудничества. Раши также сообщил, что словацкой делегации удалось согласовать более жесткие условия сотрудничества между странами в оборонной промышленности. Меморандум о взаимопонимании между законодательными органами двух стран создает прямые рамки для сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и промышленности, а также определяет четкие правила и цели взаимного сотрудничества на ближайшие годы. Полиция следит за ситуацией с безопасностью на восточной границе Словацкой Республики. Заявление было сделано в ответ на массированное наступление российской армии в среду на Западную Украину. При этом руководство полиции сообщило, что уделяет повышенное внимание внутренней безопасности и находится в контакте с другими государственными органами безопасности. По его данным, ситуация на восточной границе Словакии в настоящее время спокойная. В школах будет действовать электронный этический кодекс по использованию искусственного интеллекта. Документ разработан как практическое руководство, цель которого – определить границы допустимого использования искусственного интеллекта и обеспечить правовую и методическую определенность для учителей, учеников и родителей. Он был разработан Ассоциацией искусственного интеллекта в сотрудничестве с некоммерческой организацией EduLab и Ассоциацией основных школ Словакии. Руководство Словацкой национальной хоккейной сборной завершило формирование состава из 25 игроков для чемпионата мира 2026 года в Швейцарии. Во Фрибурге в распоряжении тренерского штаба будут 3 вратаря, 8 защитников и 14 нападающих. Защитник Райан Петровицкий и нападающие Шимон Петраш и Якуб Лацко не вошли в этот список, о чем сообщил главный тренер сборной Владимир Орсак.
0: Тема дня.
2: Учителя начальных и средних школ получат лицензии на использование языковой модели ChatGPT от OpenAI. Министр образования Томаш Друкер объявил на этой неделе о сотрудничестве с американской технологической компанией. Он считает, что искусственный интеллект уже является частью нашего общества, и дети зачастую имеют больше опыта его использования, чем их родители или учителя. Согласно прошлогодним исследованиям, от 8 до 9 из 10 молодых людей, детей, используют инструменты генеративного искусственного интеллекта.

0: Если мы хотим, чтобы они использовали эти инструменты максимально эффективно, чтобы это не оказывало негативного влияния на развитие многих навыков, таких как критическое мышление, креативность или способность решать проблемы. Нам необходимо использовать их таким образом, чтобы это одновременно не ослабляло другие необходимые навыки молодого человека, заявил министр образования. Несколько месяцев назад Министерство образования приобрело около 20 тысяч лицензий на модель ChatGPT для педагогических факультетов. В рамках сотрудничества с OpenAI государство расширит использование генеративного искусственного интеллекта ChatGPT Edu примерно для 80 тысяч учителей начальных и средних школ. Учителя смогут использовать эту модель на добровольной основе. Она может помочь им, например, в подготовке к урокам. По словам Друкера, государство будет оплачивать только те лицензии, которые учителя действительно будут использовать. Искусственный интеллект ни в коем случае не может заменить человеческий фактор в образовании. Его цель – помочь избавить многих учителей от рутины и дать им больше времени для того, что действительно важно – сосредоточиться на учениках, отношениях, поддерживать их и развивать, заверил глава Минобразования. Друкер добавил, что искусственный интеллект – это явление, которое не следует рассматривать как врага, а как помощника. Он может стать безопасной и полезной частью образования. По словам министра, модель искусственного интеллекта не будет обучаться на данных словацких школ. Министерство образования также намерено сотрудничать с технологической компанией OpenAI в области обратной связи. Мы хотим сосредоточиться на исследованиях влияния инструментов искусственного интеллекта на результаты обучения. Мы будем сотрудничать с OpenAI на уровне наших двух университетов, которые в рамках новой структуры также являются центрами компетенции в области искусственного интеллекта, добавил Друкер. По его словам, речь идет о Словацком техническом университете в Братиславе и Техническом университете в Кошице. Статистика OpenAI показывает, что чат GPT еженедельно используют около 950 миллионов человек, в основном молодежь. Данные говорят нам о том, что 20% разговоров связаны с преподаванием и обучением. Люди используют чат GPT как образовательную платформу, но, конечно, нам нужно работать над тем, чтобы это использование осуществлялось ответственно, способствуя развитию критического мышления, креативности и когнитивных навыков, сказала Джейна Дивани, вице-президент OpenAI по вопросам образования.
1: Дорогие слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о дальнейшем содержании нашей передачи. Вначале мы затронем вопросы словацко-венгерского сотрудничества в приграничных районах, которыми активно занимался недавно ушедший из жизни профессор Жолт Горблак. Летний туристический сезон в Словакии выглядит многообещающе. Об этом будет наш следующий сюжет. И, наконец, мы побываем в бывшем королевском городе Кешмарок на востоке Словакии. Надеемся, друзья, что наша программа вас заинтересовала, и вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного вам прослушивания!
2: Радио Словакия Интернешнл.
1: Отношения между Словакией и Венгрией, двумя соседними странами с долгой общей историей, сложны и формируются не только текущими политическими и экономическими интересами, но и наследием прошлого. Несмотря на исторические различия и периодически возникающую напряженность из-за разной интерпретации этого самого прошлого, Словакия и Венгрия в настоящее время сталкиваются со многими общими проблемами, требующими активного сотрудничества. Историей словацко-венгерских взаимоотношений в области экономики занимался старший преподаватель кафедры экономики факультета национальной экономики Экономического университета в Братиславе Жолт Горбулак. Мы записали с ним разговор совсем недавно. Уже в процессе подготовки передачи к эфиру мы узнали о скоропостижной кончине Жолта Горбулака, которому было всего 54 года. Но мы все-таки решили дать этот разговор в эфир в память о профессоре. Он говорил, почему его интересует именно история.
3: Je to jednoznačná vec. Учитывая то, что я получил и историческое, и экономическое образование, то вполне логично, что обе области меня интересуют. К тому же их можно научно совместить. Очевидно, что у экономики и истории есть множество точек соприкосновения.
1: Недавно Жолт Горбулак опубликовал монографию, посвященную экономике Южной Словакии, тех регионов, где проживает преимущественно венгерское меньшинство, что послужило мотивом для написания этой работы.
3: В историческом плане, то есть во временном отношении, необходимо немного уточнить, что речь идет о периоде нормализации, то есть с 1969 по 1989 год. Основной мотив написания этой книги заключался в том, что несколько лет назад я совершил докторскую диссертацию, и моей задачей было проанализировать отношение коммунистической партии Чехословакии и Компартии Словакии к экономическим реформам Венгерской Народной Республики. Хотя материалы были готовы, я решил не развивать первоначальную тему в книжной форме, а сделать что-то другое, поскольку у двух соседних государств, естественно, должно быть много точек соприкосновения. Я решил немного сузить первоначальную проблематику, а именно влияние Венгрии на Чехословакию в 70-х и 80-х годах прошлого века, и сосредоточиться только на пограничных вопросах, то есть на том, как экономика Венгрии повлияла тогда на экономические реформы в Чехословакии, в частности в Словакии, а конкретно в приграничных районах, известных тем, что там проживает значительная часть венгерского меньшинства.
1: Как сказалось, на развитии региона то, что современная Словакия и современная Венгрия прежде входили в состав одного венгерского королевства.
3: Как мы хорошо знаем, в то время, в эпоху социализма, существовали различные ограничения, как политические, так и физические. Было сложнее пересекать границу, но общий язык жителей в приграничных областях в некоторой степени помогал справляться с ограничениями. Венгероязычное население Чехословакии и Словакии лучше понимало ситуацию, больше следило за экономическими реформами, политическими и прочими событиями в Венгрии.
1: Имело ли в то время место сотрудничества предприятий, расположенных на территории Южной Словакии, с венгерскими.
3: Учитывая, что в то время все управлялось централизованно, предприятия не могли принимать решения самостоятельно. Однако, хотя существовали определенные ограничения, все-таки предпринимались попытки наладить связи между странами Восточного блока. Даже правительство, тогдашнее руководство областей и районов, были заинтересованы в сотрудничестве на уровне предприятий.
1: А как сегодня выглядит сотрудничество приграничных регионов Словакии и Венгрии в экономической или же культурной сфере?
3: В настоящее время ситуация принципиально иная. Мы не только пережили падение железного занавеса, уже 20 лет являемся членами Европейского Союза. Одна из главных идей создания этой международной организации – объединение соседних регионов, приграничных областей, например, для создания еврозон. По обе стороны границы в этом заинтересованы не только сами люди, но и правительство, Европейский Союз также поддерживают межграничное сотрудничество. Границ практически нет, люди уже могут работать в другой стране, свободно пересекая границу. Компании свободно осуществляют маркетинговые операции по обе стороны границы. Взаимные инвестиции, трудоустройство. Практически ни в каких областях нет никаких ограничений. Конечно, существуют определенные различия на правовом поле, но помимо этого ограничений практически нет.
1: Утверждал специалист по истории экономики Жолт Горбулак, который, к сожалению, скоропостижно скончался в возрасте 54 лет накануне выхода передачи в эфир. Этим летом в Словакии ожидается увеличение числа туристов, в основном отечественных. Из-за войны на Ближнем Востоке может также возрасти и число иностранных клиентов. Помимо словаков, наибольший интерес к отдыху в нашей стране проявляют чехи, поляки и венгры. Впрочем, как и всегда, соседи все-таки. Отели также отмечают повышенный интерес к бронированию.
3: Текущая заполняемость наших отелей в июле и августе примерно на 7% выше, чем за тот же период прошлого года.
1: Заявил пресс-секретарь Татры Монтан Резорт Мариан Галайда. С оптимизмом смотрит на грядущий летний сезон Луция Блашкова, директор региональной туристической организации «Регион Высокие Татры».
4: С начала года количество бронирований растет. Количество первичных бронирований на летний период уже составляет около 15%, поэтому лето выглядит многообещающим.
1: Далее Зузана Ильяшева, руководитель отдела коммуникации Национальной организации по продвижению туризма «Словакия Тревел».
4: Процентное соотношение посетителей, например, за предыдущие годы показывает, что более 60% отдыхающих в Словакии – сами словаки. Новые туристы могут приехать в Словакию еще и потому, что здесь они будут чувствовать себя в безопасности. В частности, мы ориентируемся на израильских туристов, то есть на жителей Израиля, пропагандируя возможность отдыха для них в безопасной Словакии. Они уже являются нашей постоянной клиентурой, например, на словацких курортах, хотя бы в Песчаных.
1: И по мнению владельцев отелей, Словакия может использовать военный конфликт на Ближнем Востоке в своих интересах. Представитель Ассоциации отелей и ресторанов Словацкой Республики Мартин Новотный, затем Луция Блашкова из организации «Регион Высокие Татры».
3: Возможно, нестабильная ситуация в ближневосточном регионе будет способствовать тому, что Словакия станет более заметной как безопасное место для отдыха.
4: Предполагается, что туристы, планировавшие путешествия за пределами Европы, останутся в Европе. И именно в этом заключается возможность для наших татар. Я твердо верю, что эта глобальная ситуация нам поможет, и у нас в Словакии действительно будет отличный летний сезон.
1: Владельцы отелей ожидают наибольшего количества бронирований в конце мая и начале июня.

0: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. В следующем сюжете Ирена Горожанкина пригласит вас в бывший королевский город Кежмарок.
1: С нами по Словакии.
2: Здравствуйте, друзья! Словакия – удивительная страна в центре Европы, которая может похвастаться не только живописными пейзажами, но и захватывающей историей. На протяжении столетий здесь переплетались судьбы людей разных национальностей. Путешествие по истории Словакии – это не просто летопись событий, а живой рассказ о народе, который сумел сохранить свою самобытность и достоинство, несмотря на все испытания. Сегодня я хочу рассказать об очаровательном городке, который расположился в Восточной Словакии на реке Попрат между высокими Татрами и горным массивом Левочиски-Врыхи. И называется он Кежмарок. Город возник в 13 столетии при объединении трех близких поселений – славянских рыбаков, королевских пограничных стражей и немецких шахтеров. Последние как раз и приложили свою руку к названию города. И вот как это было. В 1269 году Кежмарок получил право открыть рынок. По тем временам не только исключительно важное для жителей экономическое событие, но и фактор, повышающий статус города. Более того, название города как раз и происходит от названия рынка, которое изначально произносилось по-немецки. На этом рынке продавался только один продукт – сыр. И изначально немецкое название Кежмарка – Кезмарк, образовано от «Кезимаркт», что по-немецки означает «сырный рынок». В средние века Кежмарок экономически процветал. Это был богатый торговый и ремесленный город. Здесь жили красильщики, ювелиры, рыбаки, кузнецы, суконщики и шорники. В 17 столетии в Кежмарке было образовано более 20 гильдий, что относило его к самым развитым городам в тогдашнем Венгерском королевстве. Сегодня улицы Кежмарка окаймляют свидетели минувших столетий – готические, ренессансные и барочные дома ремесленников и торговцев. А доминантой города является величественный Кежмарский град – крупнейший полностью сохранившийся замок в регионе Спиш. Первое письменное упоминание о нем датируется 15 веком. Вход в замок идет через огромную четырехстороннюю башню, в которой когда-то находился оборонительный подъемный мост. Множество арок, вытянутые в высоту окна, остроконечные башенки и аристократическое убранство замка и сегодня способно перенести посетителей в мир Средневековья. Сейчас тут расположен музей с уникальными экспонатами. Кроме замка, Кежмарок может похвастаться новым евангелическим костелом, зданием ратуши и полностью построенным из дерева артикулярным троицким костелом, который заслуживает особого внимания. С большей долей уверенности я могу сказать, что такого второго храма на территории континента точно не найти. Деревянный храм Пресвятой Троицы с исключительно ценным убранством интерьера, исторический памятник и гордость Кежмарка. Костел пристроили в 1717 году к более раннему каменному сакральному строению XVI века, которое в наши дни является ризницей. При создании этого уникального деревянного храма из тисы и красной ели не было использовано ни одного куска металла. Барочный интерьер церкви тоже выполнен из дерева. Особенно ценным с художественной точки зрения является церковный орган с деревянными трубами. Орган в храме датирован 1729 годом. Строительство этого храма происходило во времена несвободы протестантов, когда они могли строить церкви только на точно определенных местах и из самого дешевого строительного материала. И вот, благодаря этой исторической действительности, сегодня мы являемся свидетелями архитектурного шедевра. Строитель Мютерман возвел храм в виде греческого креста. Церковный свод лежит на наружных стенах из елового дерева и на четырех подпорных столбах из тиса. Центральный мотив алтаря – распятие Христа. Вверху находится Святая Троица, именем которой названа церковь. Кафедру украшают фигуры ветхозаветных пророков, а поддерживает ее фигура ангела. Церковная кафедра расположена так, что ее видно из любого места в костеле. Несмотря на то, что храм протестантский, он богато декорирован и расписан и является вершиной народного барокко. А еще известен Кижмарок фестивалем «Европейское народное ремесло», в котором не раз принимала участие Елена Артынская из Беларуси.
3: Фестиваль «Европейское народное ремесло» в Кижмарке – крупнейшая презентация народных ремесел в Словакии, и проводится он в июле. Свои изделия на нем представляют мастера традиционных ремесел не только из Словакии, но и со всей Европы, которые прямо на месте демонстрируют свое умение. Для меня это незабываемое событие. Практически все участники одеты в национальные костюмы, что создает атмосферу праздника, даже какой-то сказки, потому что все это происходит под стенами средневекового города. Я работаю в технике холодной ковки, и на фестивале я показывала свои мастер-классы. Однажды ко мне подошла девочка с папой и попросила сделать колечко. Она как завороженная смотрела, как рождается ее украшение. И когда кольцо было готово, у нее было столько счастья в глазах. Для меня это был очень волнующий момент. И я думаю, что все участники фестиваля несут своим творчеством радость, чтобы народное искусство помогало нам всем жить в гармонии и мире.
2: Гулять по Кижмарку – особое удовольствие. Средневековые улочки, украшенные разноцветными домами, дарят атмосферу уюта и умиротворенности. А высокие Татры, как и много веков тому назад, охраняют город и создают захватывающие пейзажи в любое время года.
0: Уважаемые слушатели, на сегодня все. Мы прощаемся с вами до следующего эфира. Над передачей работали Алена Ганева, Ирена Горожанкина и Абдул Арут. Желаем вам всего доброго. Услышимся.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Словакия стала одним из главных производителей боеприпасов во всей организации Североатлантического договора благодаря инвестициям в оружейную промышленность. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини после встречи представителей стран Бухарестской девятки Б9. По словам президента, НАТО едино и будет оставаться таковой, несмотря на то, что между странами-членами и Соединенными Штатами, как может казаться, существует напряженность. Безусловно, существует необходимость укрепления европейского компонента в рамках НАТО не как отдельной структуры, а для усиления ответственности за оборону и повышения наших возможностей по самообороне в рамках НАТО, что, конечно же, также связано с необходимостью увеличения расходов на оборону, сказал Пеллегрини. На саммите Бухарестской девятки президент Украины Владимир Зеленский проинформировал представителей стран Б9 о текущей ситуации на линии фронта, развитии военного конфликта, применении на поле боя самых современных технологий и количестве погибших. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини после завершения саммита. По его словам, война на Украине, по всей видимости, не имеет краткосрочного военного решения, которое позволило бы окончательно вернуть ситуацию в состояние, существовавшее до ее начала. Конфликт, как сказал Пеллегрини, чрезвычайно сложен. Во время визита в Баку председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши подписал меморандум с председателем Национального собрания Азербайджана Сахибой Гафаровой, что создает условия для более тесного межпарламентского сотрудничества. Раши также сообщил, что словацкой делегации удалось согласовать более жесткие условия сотрудничества между странами в оборонной промышленности. Меморандум о взаимопонимании между законодательными органами двух стран создает прямые рамки для сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и промышленности, а также определяет четкие правила и цели взаимного сотрудничества на ближайшие годы. Полиция следит за ситуацией с безопасностью на восточной границе Словацкой Республики. Заявление было сделано в ответ на массированное наступление российской армии в среду на Западную Украину. При этом руководство полиции сообщило, что уделяет повышенное внимание внутренней безопасности и находится в контакте с другими государственными органами безопасности. По его данным, ситуация на восточной границе Словакии в настоящее время спокойная. В школах будет действовать электронный этический кодекс по использованию искусственного интеллекта. Документ разработан как практическое руководство, цель которого – определить границы допустимого использования искусственного интеллекта и обеспечить правовую и методическую определенность для учителей, учеников и родителей. Он был разработан Ассоциацией искусственного интеллекта в сотрудничестве с некоммерческой организацией EduLab и Ассоциацией основных школ в Словакии. Руководство Словацкой национальной хоккейной сборной завершило формирование состава из 25 игроков для чемпионата мира 2026 года в Швейцарии. Во Фрибурге в распоряжении тренерского штаба будут 3 вратаря, 8 защитников и 14 нападающих. Защитник Райан Петровицкий и нападающие Шимон Петраш и Якуб Лацка не вошли в этот список, о чем сообщил главный тренер сборной Владимир Орсак.
0: Тема дня.
2: Учителя начальных и средних школ получат лицензии на использование языковой модели ChatGPT от OpenAI. Министр образования Томаш Друкер объявил на этой неделе о сотрудничестве с американской технологической компанией. Он считает, что искусственный интеллект уже является частью нашего общества, и дети зачастую имеют больше опыта его использования, чем их родители или учителя. Согласно прошлогодним исследованиям, от 8 до 9 из 10 молодых людей, детей, используют инструменты генеративного искусственного интеллекта. Если мы хотим, чтобы они использовали эти инструменты максимально эффективно, чтобы это не оказывало негативного влияния на развитие многих навыков, таких как критическое мышление, креативность или способность решать проблемы. Нам необходимо использовать их таким образом, чтобы это одновременно не ослабляло другие необходимые навыки молодого человека, заявил министр образования. Несколько месяцев назад Министерство образования приобрело около 20 тысяч лицензий на модель ChatGPT для педагогических факультетов. В рамках сотрудничества с OpenAI государство расширит использование генеративного искусственного интеллекта ChatGPT EDU примерно для 80 тысяч учителей начальных и средних школ. Учителя смогут использовать эту модель на добровольной основе. Она может помочь им, например, в подготовке к урокам. По словам Друкера, государство будет оплачивать только те лицензии, которые учителя действительно будут использовать. Искусственный интеллект ни в коем случае не может заменить человеческий фактор в образовании. Его цель – помочь избавить многих учителей от рутины и дать им больше времени для того, что действительно важно – сосредоточиться на учениках, отношениях, поддерживать их и развивать, заверил глава Минобразования. Друкер добавил, что искусственный интеллект – это явление, которое не следует рассматривать как врага, а как помощника. Он может стать безопасной и полезной частью образования. По словам министра, модель искусственного интеллекта не будет обучаться на данных словацких школ. Министерство образования также намерено сотрудничать с технологической компанией OpenAI в области обратной связи. «Мы хотим сосредоточиться на исследованиях влияния инструментов искусственного интеллекта на результаты обучения. Мы будем сотрудничать с OpenAI на уровне наших двух университетов, которые в рамках новой структуры также являются центрами компетенции в области искусственного интеллекта», добавил Друкер. По его словам, речь идет о Словацком техническом университете в Братиславе и Техническом университете в Кошице. Статистика OpenAI показывает, что чат GPT ежедневно используют около 950 миллионов человек, в основном молодежь. Данные говорят нам о том, что 20% разговоров связаны с преподаванием и обучением. Люди используют чат GPT как образовательную платформу, но, конечно, нам нужно работать над тем, чтобы это использование осуществлялось ответственно, способствуя развитию критического мышления, креативности и когнитивных навыков, сказала Джейна Дивани, вице-президент OpenAI по вопросам образования.
3: Дорогие слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о дальнейшем содержании нашей передачи. Вначале мы затронем вопросы словацко-венгерского сотрудничества в приграничных районах, которыми активно занимался недавно ушедший из жизни профессор Жолт Горблак. Летний туристический сезон в Словакии выглядит многообещающе. Об этом будет наш следующий сюжет. И, наконец, мы побываем в бывшем королевском городе Кешмарок на востоке Словакии. Надеемся, друзья, что наша программа вас заинтересовала, и вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного вам прослушивания!
0: Радио Словакия Интернешнл.
3: Отношения между Словакией и Венгрией, двумя соседними странами с долгой общей историей, сложны и формируются не только текущими политическими и экономическими интересами, но и наследием прошлого. Несмотря на исторические различия и периодически возникающую напряженность из-за разной интерпретации этого самого прошлого, Словакия и Венгрия в настоящее время сталкиваются со многими общими проблемами, требующими активного сотрудничества. Историей словацко-венгерских взаимоотношений в области экономики занимался старший преподаватель кафедры экономики факультета национальной экономики экономического университета в Братиславе Жолт Горбулак. Мы записали с ним разговор совсем недавно. Уже в процессе подготовки передачи к эфиру мы узнали о скоропостижной кончине Жолта Горбулака, которому было всего 54 года. Но мы все-таки решили дать этот разговор в эфир в память о профессоре. Он говорил, почему его интересует именно история.
4: Учитывая то, что я получил и историческое, и экономическое образование, то вполне логично, что обе области меня интересуют. К тому же их можно научно совместить. Очевидно, что у экономики и истории есть множество точек соприкосновения.
3: Недавно Жолт Горбулак опубликовал монографию, посвященную экономике Южной Словакии, тех регионов, где проживает преимущественно венгерское меньшинство, что послужило мотивом для написания этой работы.
4: В историческом плане, то есть во временном отношении, необходимо немного уточнить, что речь идет о периоде нормализации, то есть с 1969 по 1989 год. Основной мотив написания этой книги заключался в том, что несколько лет назад я совершил докторскую диссертацию, и моей задачей было проанализировать отношение Коммунистической партии Чехословакии и Компартии Словакии к экономическим реформам Венгерской Народной Республики. Хотя материалы были готовы, я решил не развивать первоначальную тему в книжной форме, а сделать что-то другое, поскольку у двух соседних государств, естественно, должно быть много точек соприкосновения. Я решил немного сузить первоначальную проблематику, а именно влияние Венгрии на Чехословакию в 70-х и 80-х годах прошлого века, и сосредоточиться только на пограничных вопросах, то есть на том, как экономика Венгрии повлияла тогда на экономические реформы в Чехословакии, в частности в Словакии, а конкретно в приграничных районах, известных тем, что там проживает значительная часть венгерского меньшинства.
3: Как сказалось на развитии региона то, что современная Словакия и современная Венгрия прежде входили в состав одного венгерского королевства.
5: Это значит, садом на то, что сам уже раз вспоминал, что в том часе, ако добре время...
4: Как мы хорошо знаем, в то время, в эпоху социализма, существовали различные ограничения, как политические, так и физические. Было сложнее пересекать границу, но общий язык жителей в приграничных областях в некоторой степени помогал справляться с ограничениями. Венгероязычное население Чехословакии и Словакии лучше понимало ситуацию, больше следило за экономическими реформами, политическими и прочими событиями в Венгрии.
3: Имело ли в то время место сотрудничества предприятий, расположенных на территории Южной Словакии, с венгерскими?
4: Учитывая, что в то время все управлялось централизованно, предприятия не могли принимать решения самостоятельно. Однако, хотя существовали определенные ограничения, все-таки предпринимались попытки наладить связи между странами Восточного блока. Даже правительство, тогдашнее руководство областей и районов, были заинтересованы в сотрудничестве на уровне предприятий.
3: А как сегодня выглядит сотрудничество приграничных регионов Словакии и Венгрии в экономической или же культурной сфере?
4: В настоящее время ситуация принципиально иная. Мы не только пережили падение железного занавеса, уже 20 лет являемся членами Европейского Союза. Одна из главных идей создания этой международной организации – объединение соседних регионов, приграничных областей, например, для создания еврозон. По обе стороны границы в этом заинтересованы не только сами люди, но и правительство, Европейский Союз также поддерживают межграничное сотрудничество. Границ практически нет, люди уже могут работать в другой стране, свободно пересекая границу. Компании свободно осуществляют маркетинговые операции по обе стороны границы. Взаимные инвестиции, трудоустройство. Практически ни в каких областях нет никаких ограничений. Конечно, существуют определенные различия на правовом поле, но помимо этого ограничений практически нет.
3: Утверждал специалист по истории экономики Жолт Горбулак, который, к сожалению, скоропостижно скончался в возрасте 54 лет накануне выхода передачи в эфир. Этим летом в Словакии ожидается увеличение числа туристов, в основном отечественных. Из-за войны на Ближнем Востоке может также возрасти и число иностранных клиентов. Помимо словаков, наибольший интерес к отдыху в нашей стране проявляют чехи, поляки и венгры. Впрочем, как и всегда, соседи все-таки. Отели также отмечают повышенный интерес к бронированию.
4: Текущая заполняемость наших отелей в июле и августе примерно на 7% выше, чем за тот же период прошлого года.
3: Заявил пресс-секретарь Татры Монтан Резорт Мариан Галайда. С оптимизмом смотрит на грядущий летний сезон Луция Блашкова, директор региональной туристической организации «Регион Высокие Татры».
6: С начала года количество бронирований растет. Количество первичных бронирований на летний период уже составляет около 15%, поэтому лето выглядит многообещающим.
3: Далее Зузана Ильяшева, руководитель отдела коммуникации Национальной организации по продвижению туризма «Словакия Тревел».
6: Процентное соотношение посетителей, например, за предыдущие годы показывает, что более 60% отдыхающих в Словакии – сами словаки. Новые туристы могут приехать в Словакию еще и потому, что здесь они будут чувствовать себя в безопасности. В частности, мы ориентируемся на израильских туристов, то есть на жителей Израиля, пропагандируя возможность отдыха для них в безопасной Словакии. Они уже являются нашей постоянной клиентурой, например, на словацких курортах, хотя бы в Песчаных.
3: И по мнению владельцев отелей, Словакия может использовать военный конфликт на Ближнем Востоке в своих интересах. Представитель Ассоциации отелей и ресторанов Словацкой Республики Мартин Новотный, затем Луция Блажкова из организации «Регион Высокие Татры».
4: Возможно, нестабильная ситуация в ближневосточном регионе будет способствовать тому, что Словакия станет более заметной как безопасное место для отдыха.
6: Предполагается, что туристы, планировавшие путешествия за пределами Европы, останутся в Европе. И именно в этом заключается возможность для наших татар. Я твердо верю, что эта глобальная ситуация нам поможет, и у нас в Словакии действительно будет отличный летний сезон.
3: Владельцы отелей ожидают наибольшего количества бронирований в конце мая и начале июня.

0: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. В следующем сюжете Ирена Горожанкина пригласит вас в бывший королевский город Кежмарок.
1: С нами по Словакии.
2: Здравствуйте, друзья! Словакия – удивительная страна в центре Европы, которая может похвастаться не только живописными пейзажами, но и захватывающей историей. На протяжении столетий здесь переплетались судьбы людей разных национальностей. Путешествие по истории Словакии – это не просто летопись событий, а живой рассказ о народе, который сумел сохранить свою самобытность и достоинство, несмотря на все испытания. Сегодня я хочу рассказать об очаровательном городке, который расположился в Восточной Словакии на реке Попрат между высокими Татрами и горным массивом Левочиски-Врыхи. И называется он Кежмарок. Город возник в 13 столетии при объединении трех близких поселений – славянских рыбаков, королевских пограничных стражей и немецких шахтеров. Последние как раз и приложили свою руку к названию города. И вот как это было. В 1269 году Кежмарок получил право открыть рынок. По тем временам не только исключительно важное для жителей экономическое событие, но и фактор, повышающий статус города. Более того, название города как раз и происходит от названия рынка, которое изначально произносилось по-немецки. На этом рынке продавался только один продукт – сыр. И изначально немецкое название Кежмарка – Кезмарк. Образовано от «Кезимаркт», что по-немецки означает «сырный рынок». В средние века Кежмарок экономически процветал. Это был богатый торговый и ремесленный город. Здесь жили красильщики, ювелиры, рыбаки, кузнецы, суконщики и шорники. В 17 столетии в Кежмарке было образовано более 20 гильдий, что относило его к самым развитым городам в тогдашнем Венгерском королевстве. Сегодня улицы Кежмарка окаймляют свидетели минувших столетий – готические, ренессансные и барочные дома ремесленников и торговцев. А доминантой города является величественный Кежмарский град – крупнейший полностью сохранившийся замок в регионе Спиш. Первое письменное упоминание о нем датируется 15 веком. Вход в замок идет через огромную четырехстороннюю башню, в которой когда-то находился оборонительный подъемный мост. Множество арок, вытянутые в высоту окна, остроконечные башенки и аристократическое убранство замка и сегодня способно перенести посетителей в мир средневековья. Сейчас тут расположен музей с уникальными экспонатами. Кроме замка, Кежмарок может похвастаться новым евангелическим костелом, зданием ратуши и полностью построенным из дерева артикулярным троицким костелом, который заслуживает особого внимания. С большей долей уверенности я могу сказать, что такого второго храма на территории континента точно не найти. Деревянный храм Пресвятой Троицы с исключительно ценным убранством интерьера, исторический памятник и гордость Кежмарка. Костел пристроили в 1717 году к более раннему каменному сакральному строению XVI века, которое в наши дни является ризницей. При создании этого уникального деревянного храма из тисы и красной ели не было использовано ни одного куска металла. Барочный интерьер церкви тоже выполнен из дерева. Особенно ценным с художественной точки зрения является церковный орган с деревянными трубами. Орган в храме датирован 1729 годом. Строительство этого храма происходило во времена несвободы протестантов, когда они могли строить церкви только на точно определенных местах и из самого дешевого строительного материала. И вот, благодаря этой исторической действительности, сегодня мы являемся свидетелями архитектурного шедевра. Строитель Мютерман возвел храм в виде греческого креста. Церковный свод лежит на наружных стенах из елового дерева и на четырех подпорных столбах из тиса. Центральный мотив алтаря – распятие Христа. Вверху находится Святая Троица, именем которой названа церковь. Кафедру украшают фигуры ветхозаветных пророков, а поддерживает ее фигура ангела. Церковная кафедра расположена так, что ее видно из любого места в костеле. Несмотря на то, что храм протестантский, он богато декорирован и расписан и является вершиной народного барокко. А еще известен Кижмарок фестивалем «Европейское народное ремесло», в котором не раз принимала участие Елена Артынская из Беларуси.
3: Фестиваль «Европейское народное ремесло» в Кижмарке – крупнейшая презентация народных ремесел в Словакии, и проводится он в июле. Свои изделия на нем представляют мастера традиционных ремесел не только из Словакии, но и со всей Европы, которые прямо на месте демонстрируют свое умение. Для меня это незабываемое событие. Практически все участники одеты в национальные костюмы, что создает атмосферу праздника, даже какой-то сказки, потому что все это происходит под стенами средневекового города. Я работаю в технике холодной ковки, и на фестивале я показывала свои мастер-классы. Однажды ко мне подошла девочка с папой и попросила сделать колечко. Она как завороженная смотрела, как рождается ее украшение. И когда кольцо было готово, у нее было столько счастья в глазах. Для меня это был очень волнующий момент. И я думаю, что все участники фестиваля несут своим творчеством радость, чтобы народное искусство помогало нам всем жить в гармонии и мире.
2: Гулять по Кижмарку – особое удовольствие. Средневековые улочки, украшенные разноцветными домами, дарят атмосферу уюта и умиротворенности. А высокие Татры, как и много веков тому назад, охраняют город и создают захватывающие пейзажи в любое время года.
0: Уважаемые слушатели, на сегодня все. Мы прощаемся с вами до следующего эфира. Над передачей работали Алена Ганева, Ирена Горожанкина и Абдул Арут. Желаем вам всего доброго. Услышимся.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.